0: курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске и Минске днем 10-12 со знаком плюс, в Гродно 11-13, в Бресте 13-15 со знаком плюс, в Могилеве 14-16, а в Гомеле 25-27 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbox с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and Dice с треком Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в

radiofm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Витебске и Минске днем 10-12 со знаком плюс, в Гродно 11-13, в Бресте 13-15 со знаком плюс, в Могилеве 14-16, а в Гомеле 25-27 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно, днем во многих районах сильные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. В Витебске и Минске днем 10-12 со знаком плюс, в Гродно 11-13, в Бресте 13-15 со знаком плюс, в Могилеве 14-16, а в Гомеле 25-27 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: возмещения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: Что бы ни было за окном, какое бы утро у вас ни произошло, живите этот день с мыслью о том, что сегодня та самая пятница. В Беларуси 6 утра, 59 минут. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Через пару минут Акастро Лайф. Мы посмотрим, что гороскоп приготовил для тебя на эту самую пятницу.
1: После этого улыбнуло. Начнем этот день со свежей порции смешного из интернета.
2: А потом, пока ты спал, расскажем о незнакомце, который несколько дней прожил в чужом доме вместе с хозяевами.
1: Звучит прикольно. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, Паша. Расскажу, сколько Илон Маск заплатил налогов и как обновили пункт пропуска Брест.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Президент Беларуси вручил накануне государственные награды в преддверии Великого праздника Дня Победы. Их удостоены представители самых разных сфер – промышленники, силовики, педагоги и артисты. Глава государства также обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что беларусы всегда будут верны традициям, которые были созданы ими. Беларусь развивает таможенную инфраструктуру. Обновленную зону ожидания открыли перед автомобильным пунктом пропуска Брест. Если старая площадка вмещала всего 80 машин, то теперь здесь могут ждать очереди 235 легковых авто и 50 автобусов. Установили и зарядные станции для электромобилей, плюс санитарные блоки, места для отдыха, а также электронное табло. Кстати, записаться на въезд можно как удаленно, так и на месте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на воздушную блокаду. Как сообщают СМИ, борт главы правительства проследует по маршруту через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Они не стали препятствовать транзиту. Ранее страны Прибалтики отказали Братиславе в предоставлении своего воздушного пространства. Основатель компании SpaceX, бизнесмен Илон Маск, заплатил за год 10 миллиардов долларов налогов. И это больше, чем кто-либо в истории, похвастался Маск. Ранее бизнесмен рассказывал, что однажды заплатил настолько большую сумму налогов, что это вызвало сбой в компьютерной системе налоговой службы США. Интрига разрешится скоро. Идет обратный отсчет до гала-шоу «Фактор бай дети». Сегодня ближе к полуночи будет известно, кто из 8 суперфиналистов станет триумфатором первого сезона талант-шоу. Решать исключительно зрителю. Состоится 5-й последний прямой эфир с порцией подарков поклонникам. Далее коммерческая информация. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно, во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 10-12, в Гродно 11-13 со знаком «плюс». В Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве 14-16 выше нуля. В Гомеле плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 8 минут в стране, это Радиус FM, у нас Астролайф. Мы посмотрели все звездные прогнозы и готовы делиться результатами с тобой, но для начала расскажем о наших. Паш, что у тебя?
2: Буду стараться поддерживать всех тех, кто рядом.
1: Ух ты, молодец, да. Хорошо. Юль, у тебя как пройдет?
3: Гороскоп собирается нас, братьев Раков, оскорбить. Он говорит, не перегибайте с ролью шута. Ни одной шутки от нас сегодня не услышите. Никто.
1: Чуть-чуть пошутим. А у меня какие-то результаты. Причем я уже даже не помню, что я делал, но результаты какие-то будут. Это радует. Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как пятница пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, давние усилия неожиданно принесут результаты. Вам придется решить, как лучше распорядиться этим неожиданным бонусом.
1: Тельцы, стоит тщательно подбирать слова, чтобы не нарушить достигнутое равновесие и сохранить уважение к чужим взглядам.
2: Близнецы, окружающие будут отвлекаться на разговоры, и вам придется взять на себя большую часть работы.
3: Раки, день обещает быть насыщенным и веселым для окружающих, но важно не перегибать с ролью шута.
1: Львы, лучше переждать этот период без активных действий и по возможности отложить важные дела.
2: Девы, вы станете надежной опорой для других, и к вам будут тянуться за поддержкой и за вниманием.
3: Весы, рациональность может подвести, поэтому лучше заняться тем, где важны креатив и воображение.
1: Скорпионы, можно позволить себе больше свободы в решениях. Харизма поможет сгладить возможные недочеты.
2: Стрельцы, общение будет складываться легко, а любые переговоры пройдут успешно и принесут выгоду.
3: Козероги, появится повод вспомнить прошлое, но важно помнить, что восприятие времени и событий всегда относительно.
1: Водолеи, ваше хорошее настроение поможет разрядить обстановку, хотя реакция окружающих может быть разной.
2: Закончим рыбами. Перемены не принесут вреда, а помогут увидеть, что порядок иногда лишь особая форма хаоса.
3: Ну а через несколько минут улыбнула, будем поднимать тебе настроение шуточками.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет себе, 7 часов 17 минут на Радиус ФМ. У нас улыбнуло, мы пробежались по всему интернету, просмотрели мемы и шутки и готовы ими делиться с тобой.
2: А у меня готово уже.
1: Давай.
2: Когда блондинка начинает спорить с навигатором, он сразу плюет и соглашается.
1: Хорошо, пусть эта улица будет там, да? Я тогда продолжу такое наблюдение. А все-таки делать из пасеки контактный зоопарк было плохой идеей.
2: Да, хорошо, это очень хорошо.
3: Когда мне говорят «приятно познакомиться», я всегда говорю, не спешите с выводом.
1: Давайте пообщаемся подольше. Через парочку минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем о незнакомце, который несколько дней прожил в чужом доме вместе с хозяевами.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
4: Осторожно, дети.
5: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
4: У нас можно все.
6: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
7: Сашенька, привет.
4: Громко петь.
7: Опа! У-у!
4: Задорно смеяться.
5: Сумасшедшая.
4: И не слушаться взрослых.
7: Мама, это ты лишь виноват.
8: А я вот, знаете...
9: Да, речь потерял.
4: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
10: На сцену надо выходить с удовольствием.
4: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
11: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
12: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженнів «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на білоруську жанчину. Яна з упевненістю глядіть у будучиню і з пешотой ставиться до своєї родзими. «Яскраве моє життя, яскравая я». Подробязні на сайті zika.by і по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама.
13: Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
14: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM. 7 утра, 26 минут в стране. Прямо сейчас расскажем о незнакомце, который несколько дней прожил в чужом доме вместе с хозяевами.
0: Пока ты спал.
2: Житель США нашел в своем доме незваного жильца. Как все начиналось? Впервые заподозрили неладное, когда заметили, что пропала пара обуви.
1: Так.
2: Хозяин дома говорит, я точно помню, оставлял башмаки около черного входа. В какой-то момент они просто исчезли. Возможно, жена. Первым делом говорит, милая, это ты? Она говорит, нет, я не трогала. Ну, это еще как бы не факт.
3: Ну, конечно. Да. Возможно, они показались ей слишком старыми, и она втихаря выбросила. Да. Я слышал, жены так делают.
2: Да, но затем вся семья начала обнаруживать, что в доме переставлены стулья, куда-то пропадает часть еды.
3: Так.
2: И затем они начали обыскивать дом. И вдруг наткнулись на кладовку под лестницей, в которой увидели ногу. Или джинсы. Или что-то в этом роде.
3: Подожди, ногу?
2: Возможно, просто ногу, возможно, джинсы, возможно, все вместе или отдельно. Потом они как бы вошли в эту кладовку и обнаружили там незнакомца. Это был бездомный, который не от хорошей жизни, прятался у них там.
3: Да, с ним все
2: да, вызвали полицию, но они на него не злятся, они просто ему посочувствовали.
3: Вот знаешь, с одной стороны, хочется большой дом, чтобы, знаешь, там

0: кладовой, чтобы было много комнат, возможно, даже в доме было два этажа, а потом читаешь вот такие новости и понимаешь, хорошо, что у тебя квартира. В моей квартире я точно знаю, что в ней живут только те, кто скидываются на коммуналку, скидываются.
1: Но не все у тебя скидываются.
2: То есть ты, да?
0: Кроме детей, да, они, конечно, не скидываются.
3: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 32 минуты в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Юля Клыгун, Вася Чехов и я, Паша Адаховский, продолжают дарить тебе кайфовое настроение, топовую музыку. Делай погромче, расскажем далее подробно.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура. Мир странной музыки не перестает удивлять, а мы не перестаем дарить себе подарки. Не пропусти.
1: Ну а потом улыбнула еще немножко хорошего настроения из интернета для тебя.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кутько. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекса, основные скопления машин на участках от Алагойского тракта до улицы Филимонова время проезда 8 минут, и от улицы Мазурова до улицы Матусевича тут проезд займет 7 минут. С пробками на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 10-12, в Гродно 11-13 со знаком «плюс», в Бресте 13-15 выше нуля. В Могилеве плюс 14-16, а в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM, 7.38 в стране, через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Ты получишь от нас безлимитный абонемент на целый месяц спорта и фитнеса, фитнес-клуб «Адреналин».
3: Ну а пока не теряйся, оставляй заявочку на участие, заходи в телеграм Радиус FM в самом низу, находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: В Беларуси 7 утра, 42 минуты. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Что же мы сделали? Мы запикали одно слово в кусочке песни, и нашему игроку нужно отгадать, какое же слово мы взяли и запикали. Естественно, мы предлагаем ему три варианта ответа. Если игрок отгадывает, получает от нас абонемент на целый месяц безлимитного спорта в фитнес-центре «Адреналин».
2: Ну что ж, и сегодня интуицию проверим у Наташи. Наташенька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро проходит? Что делаешь там? Рассказывай.
4: Заплетаю детишек в садик.
2: Ой, как это мило. Ясно. И сколько у тебя? Одна девчонка или больше?
4: Две.
2: Девчонки. Это 4 косы нужно сделать как минимум.
4: Как минимум,
2: или
4: да.
2: Или ты колосок? Что ты там плетешь?
4: Хвостики.
2: Плетешь.
5: У Васи тоже две.
2: Просто. Две, да. Да. Но жена этим занимается, потому что я однажды заплел, вот, и плохо кончилось. Короче, пришлось отстричь даже кое-что, по-моему.
5: Итак, Наталья, предлагаем тебе сыграть. Мы ставим тебе кусочек трека. Одно слово запикано звуком какого-то животного. Отгадываешь, что за слово, подарок твой. Готова?
4: Готова.
5: Если готова, слушаем задание внимательно.
6: Мужчине правда фартануло, со мной не скучно жизнь его. Я не конфетка и не тихий штиль, во мне искры и внезапный шторм и стиль.
2: Очень хорошо.
3: Со мной не скучно жизнь его, мотнула, качнула, раздула.
5: Я не конфетка и не тихий штиль, во мне и искры, и внезапный шторм и стиль.
2: Итак, Наташенька, что думаешь? Со мной не скучно жить, жизнь его мотнула, качнула, раздула.
4: Я думаю, качнула, хотя такую песню я слышу впервые.
2: И хорошо, что ты ее слышишь впервые, было бы хуже, если...
5: Вопросов к тебе тогда нет.
3: Если бы ты начала подпевать, было бы хуже.
5: Давай слушать.
6: Моему мужчине правда фартануло, со мной не скучно, жизнь его качнула.
5: Совершенно верно, красотка!
3: Мы тебя поздравляем! Безлимитный абонемент в «Адреналин» достается тебе. Оставайся на линии, расскажем, как его забрать. Ну, я, как всегда, напоминаю, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. И еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружии. Это широкий спектр услуг — тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
7: Пап, купи сладкую вату и колу.
8: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
9: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
10: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
11: Ну что, на выходные в аквапарк?
12: А потом в пиццерию.
13: Ура! И на карусели!
14: Везде побываем, карточка застрахована.
15: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
16: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
16: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 49 минут на Радиус FM. У нас улыбнула, готовься ловить от нас мемы и шутки из интернета.
2: Юленька, начнешь?
3: Да. Слушай, а ты сейчас в чем? В автобусе.
1: Неплохо, нормально. У меня такая, слушай, очень вкусная, смотри. Картавому тележурналисту руководство спортивного канала запретило комментировать соревнования по гребле.
2: Хорошо, очень хорошо. Мужья и любовники, внимание, выполняйте свой долг. Не надейтесь вы друг на друга.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: 7 утра, 58 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на радио СФМ. Всем доброго утра. Ребят, сразу мой совет. Если ты еще не вышел из дома, возьми на всякий случай с собой зонтик. Но на самом деле на улице не так уж и холодно, да?
2: Да, замечательно.
1: Согласен? На улице чудесная погода, небольшой дождик моросит. Это не сильно, не сильно страшно.
2: Ну да. И в любом случае будешь выходить из дома, просто посмотри в окно. Да, Паш?
3: Или прогноз.
2: Если есть окна дома.
1: Слушай, ну звучит как план. Так же, как и звучит план о том, что мы сейчас расскажем о планах на будущее.
3: Через парочку минут нас улыбнуло. Продолжим это утро со свежей порцией самого смешного из интернета.
2: После этого интерактив «Скорый звук» — финал, где главный приз — брендированный аэрогриль. А каждый участник получит шопер от Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кутько. Влад, привет тебе. Рассказывай, какие новости?
4: Привет, Паша. Расскажу, кто посетит Москву в День Победы и куда Белавия завершает рейсы.
5: Беларуси, 8 часов утра.
6: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
7: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
8: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
9: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
8: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
5: В радиусе новостей.
4: Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоится сегодня. О предстоящем мероприятии сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что главы государств проведут дружеский ужин. Во время него стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы его развития, добавил Ушаков. Кроме президента Беларуси, в Москву прибудут лидеры Абхазии, Южной Осетии, Малайзии и Лаоса. Парад Победы посетит и премьер Словакии Роберт Фицо. С ним Владимир Путин планирует обсудить перспективы возобновления работы российско-словацкой межправкомиссии. А также, как сообщают СМИ, Фицо привезет Путину послание от Зеленского. Началось объявленное Путиным перемирие в честь Дня Победы. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. При этом военное ведомство обратило внимание на угрозы Владимира Зеленского об ударах по Москве во время празднования Дня Победы. В таком случае российская Минобороны пообещала нанести ответный удар по центру Киева. Белавия 17 мая завершает сезонные рейсы в Паттайю и Пхукет. Туроператоры отмечают, что в качестве альтернативы туристам могут предложить направление с прямым вылетом из Минска в Хайнань, Нячанг, Тунис, Египет, Турцию и другие страны. Возобновить обе тайские программы Белавия планирует осенью. Белорусские атлеты восстановлены в своих правах. Международный олимпийский комитет снял все ограничения в отношении наших спортсменов. Они смогут выступать на всех международных стартах с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Кроме того, МОК отмечает, что отбор к Олимпийским играм 2028 года начнется уже этим летом. И для белорусских атлетов важно принимать участие на равных со всеми условиях. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
10: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
5: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 10-12, в Гродно 11-13, выше нуля. В Бресте 13-15 градусов тепла, в Могилеве 14-16 со знаком «плюс», в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: На Радиус FM 8 часов 9 минут. Привет себе, доброго утра. Прямо сейчас у нас улыбнуло. Готовься ловить все самое позитивное, что есть в интернете.
2: Юленька, начинай.
3: Да. Когда говорят о ненужности высшего образования, отвечаю: а прикиньте, каким уютным и удобным был бы Facebook, если бы Цукерберг доучился.
1: Кстати, да,
2: вполне возможно
1: получится. Так, а у меня такая просто альтернативная реальность. Вступая в брак, женщина берет фамилию мужа. И это только начало.
2: Хорошо. Ребят, сейчас визуализируем, пожалуйста, внимание. Шутки должны быть неожиданными, как веер у бомжа.
1: Сильно. Не то чтобы неожиданно, но через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука» — финал беспроигрышной игры, где главный приз — брендированный аэрогриль. Но каждый участник, независимо от результата, получит шопер от нас, от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер — международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8:15 в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Что нужно будет сделать? Участнику нужно сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели — это брендированный аэрогриль. У нас сегодня финал. Мы сегодня узнаем, кому же он достанется. Ну а сыгравший с нами по-любому получит от нас брендированный шопер от Радиус FM.
3: Если хочешь попробовать свои силы, тогда оставляй заявку на участие. Заходи в телеграм Радиус FM. Он так и называется. И в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставь нам, пожалуйста, свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок «Добрый» превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день «Добрый».
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
9: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 21 минута в стране. Всем привет, это Радиус FM. Прямо сейчас наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
2: Сегодня у нас финал, и мы узнаем, кому же достанется главный подарок недели. Это брендированный аэрогриль от Радиус FM. Ну, что мы имеем? За всю неделю самое большое количество баллов набрал участник, который играл в понедельник. Это 5 баллов. Значит, нашему игроку сегодняшнему по-любому нужно выбирать одну секунду. Но в случае, если он вдруг не отгадает, не надо расстраиваться, потому что мы по-любому подарим ему поощрительный приз. Это шопер от Радиус FM.
3: Ну, а если наш сегодняшний игрок угадает, тогда у нас будет овертайм, суперигра, послематчевые буллиты. Называйте как хотите, мы сразимся и с сегодняшним игроком, и с тем, кто выиграл в понедельник. Ну, а пока к Жанне. Жанна, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Готова ты за одну секундочку чудо сегодня сотворить, перевести игру в овертайм в дополнительное время?
4: Ой, конечно, это тяжело, но мы будем стараться.
3: У тебя есть там какая-то группа поддержки?
4: Ой, к сожалению, нет, все уволились.

0: Нет, тяжеловато.
1: Ну, может, какие-то мысли есть. Ну, не знаю, какие-то мурашки сейчас по коже пошли. Внутренний голос твой говорит, это вот, например, там она или он. Ну, вот что-нибудь такое есть. Ну, давай пальцем в небо, какая разница?
0: Вот мурашками, раз вы про мурашки сказали.
2: Вот мурашками. Mm-hmm. Давай проверять.
3: Молодой, бары как домой.
1: Знаешь такую песню?
2: Как это было близко. Это тоже мод. Но мод, но, да, но немножко другой трек. Это мод «Как к себе домой». Популярный трек. Это если ты видел отрывок, где он с полотенцами танцует. Вот это тот самый тренд. В любом случае, Жанночка, спасибо, что с нами сегодня поиграла. Хорошего тебе дня.
4: Мы, как и обещали, дарим тебе поощрительный приз. Это брендированный шоппер от Радиус FM. Оставайся на линии, расскажем, как его забрать.
1: Ну и давайте уже поздравлять Илью. Илья, привет тебе, доброе утро.
2: Эй, красавчик.
1: А кто сегодня будет жарить мяско? Кто сегодня будет вот это делать все?
5: Такую погоду, я думаю, никто.
1: Ой, я тебя подожди. Тебя
2: аэрогриль. А в новом аэрогриле?
1: Ну?
2: А?
5: Получается, я.
2: Конечно. Илюх, мы тебя поздравляем. В понедельник отгадал за одну секунду до пятницы. Мы додержали этот момент. И все-таки аэрогриль твой. Ты психанул, ты поставил все вабанк.
1: Рискнул.
2: И вот тебе, пожалуйста, твоя удача. Оставайся на линии, расскажем, как его забрать.
6: Пробудите на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Доброго тебе утра, чемпион. 8 утра, 29 минут в стране.
3: В ближайшие полчаса наш интерактив не и им не тут. Мы сразимся против искусственного интеллекта и попробуем его раскусить и отличить от реального человека.
1: Ну а потом поднимем тебе настроение при помощи улыбнулой наших шуток.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
4: На дорогах Минска движение затруднено. Пробки в столице 6 баллов. По данным Яндекса, основные скопления авто на МКАД от улицы Притыцкого до Каменной Горки и от улицы Шаранговича до улицы Мазурова. Везде проезд займет по 6 минут. Это вся информация о пробках. Далее о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 10-12, в Гродно 11-13 градусов тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве 14-16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:35 в стране. Привет, это Радиус FM. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не и мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь попробовать свои силы, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM» и находи там в самом низу маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
3: Через парочку минут мы сыграем, ну а победитель получит от нас брендированный зонтик от «Радиус FM».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
3: Каждое воскресенье в супер Лото, новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
5: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат. Реклама.
6: Радиус FM.

0: «Будители». На Радиус FM.
1: 8:40 в Беларуси. «Пробудители» на Радиус FM предлагают сыграть «Вне и им не тут».
2: У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, и в случае, если он отгадает, забрать свой приз. А приз, я напоминаю, брендированный зонтик от Radius FM.
3: Кстати, очень актуально вот в эти ближайшие два дня. И сегодня отличать одно от другого будет Наталья. Наташенька, доброе утро, привет тебе.
4: Привет.
3: Как твое утро проходит, что делаешь там, делись, рассказывай.
4: Прекрасно проходит, работаю на любимой работе.
3: Прекрасно. Одна будешь играть или у тебя группа поддержки есть какая-то?
4: У меня есть группа поддержки.
3: А могут пошуметь группа поддержки, чтобы...
1: Нормально у девчонок пятничное утро начинается, да? Шума.
3: На такую работу можно и сходить.
1: Как будто бы, да. Если честно, даже я присоединился к такой работе уже. Но как есть, лукавить не буду. Итак, девчонки, у нас два голосовых, одно искусственный интеллект, одно живой человек. Или наоборот, отгадывать вам. Готовы слушать?
4: Готовы.
1: Итак, слушаем первое.
5: Восточные сказки.
1: И второе.
6: Восточные сказки.
3: Итак.
4: Надо сказать, где интеллект?
3: Можно сказать, где живой человек,
1: как
3: где интеллект,
1: хотите,
3: неважно.
1: Да.
4: Подсказки будут?
3: Подсказки, конечно. Один из них — это живой человек.
1: От меня тоже подсказка. Один из них — искусственный интеллект.
3: Да, мы, девчонки, все для вас. Рассветы, туманы.
4: Повторите, пожалуйста, еще раз.
1: А нельзя, все.
3: А, я могу повторить, один из них — живой человек.
1: Один из них — искусственный интеллект, это я уже повторяю.
4: Я считаю, что первый — это человек, второй — искусственный интеллект.
3: Ага, итак, женский голос — это искусственный интеллект, думаете?
4: Ну, предполагаю.
3: Ну что ж, автор у нас есть на линии, сейчас все, что нам остается сделать, просто проверить и сказать доброе утро. Автор, привет тебе.
7: Восточные сказки.
1: Вот так вот, представляете? Оля обыграла и вас, девчонки, и искусственный интеллект сразу. Оль, привет!
8: Доброе утро.
1: А то она так прочитала, как будто бы я и еще раз поставил, да? Так, Наташ, девчонки, спасибо вам большое, что поиграли сегодня вместе с нами.
3: Повезет в любви, девочки, все будет хорошо.
1: 100%. И на выходных повезет с шашлыками. Я верю на 100%. Но давайте поздравлять нашу победительницу.
2: Мы тебя поздравляем, брендированный зонтик достается именно тебе. Не клади трубку, расскажем, как его забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
9: Великое княство Сула запрошає провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
10: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
11: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов в сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doc.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 8 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Коллеги, коротенькую быстренько.
1: Давай.
2: Муж, недовольный борщом, оказался в гуще событий.
3: В тему еды. Инстаграм придумали бабушки, чтобы знать, хорошо ли кушают их внуки.
2: Хорошо.
1: А у меня чуть-чуть философии, значит. Парни, запомните. Ваша девушка должна нравиться вам и только вам. Не вашим друзьям, не вашим знакомым. И уж тем более не вашей жене.
4: Какой ужас.
3: И не вашим детям.
1: Да.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: В белорусской столице 8 утра 59 минут. Юль Клыгун, Вась Чехов и я, Паша Адаковский, желаю тебе самого доброго утра и продуктивного дня. Сегодня пятница. Не забываем о том, что впереди большие выходные. Завтра, правда, большой праздник. Да. Мы все будем праздновать великий день победы, но не сейчас об этом. Сейчас о том, что будет происходить дальше в эфире.
2: Через пару минут Астролайв. Расскажем тебе, как пройдет твой день по версии гороскопа.
3: После этого улыбнула. Продолжим это утро свежей порцией всего веселого, милого и классного из интернета.
1: А потом вот этот поворот. Расскажем о женщине, которая прикинулась школьницей и несколько недель ходила в школу.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, какие новости.
4: Привет, Вася. Расскажу о регулировании цен на такси и погоде на выходных.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Вооруженные силы поздравляют ветеранов с праздником Победы. Знакомые мелодии в исполнении оркестра и творческие номера артистов прямо у дома. Многие герои Великой Отечественной в силу возраста не могут быть на торжественных мероприятиях 9 мая. Поэтому праздник сам приходит к ним. Музыканты военного оркестра и артисты драм-театра белорусской армии с цветами и подарками. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и крупнейшие диспетчерские службы такси подписали соглашение о социально ответственном поведении. Теперь диспетчеры обязаны ограничивать повышающий коэффициент. Таким образом, сильный дождь, снегопад или праздники коэффициент не должен превышать трехкратного размера. Это должно сделать поездки более предсказуемыми по цене. Тем не менее, на обычные тарифы без повышения ограничения влиять не будут. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном и заключение сделки может произойти в любой момент. Трамп также заявил, что Иран позаигрывал Соединенными Штатами, комментируя недавние двусторонние обстрелы. При этом американский лидер подтвердил, что режим прекращения огня между странами по-прежнему действует. Древнейшее свидетельство употребления алкоголя обнаружили в Польше. Следы брожения нашли в керамических сосудах возрастом около 4,5 тысяч лет. По словам исследователей, речь может идти о древнем напитке, напоминающем так называемый скандинавский грог. По мнению авторов работ, напитки отличались от современного пива и представляли собой смесь злаков, ягод и трав. В Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По стране ожидается резкое изменение погодных условий. Во многих районах ожидаются сильные дожди, порывы ветра местами будут достигать 14 метров в секунду. В отдельных районах грозы. На выходных ситуация ухудшится. По западу Беларуси в воскресенье возможны слабые заморозки до минус 1 градуса. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,81, 100 российских рублей, 3,78, 10 китайских юаней, 4,15. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека-комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия: срок кредита до 10 лет, ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 10-12, в Гродно 11-13 со знаком «плюс», в Бресте плюс 13-15, в Могилеве 14-16 градусов тепла, в Гомеле 25-27 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 9 минут на Радиус FM. У нас Астролайф. Для начала посмотрим, что звезды пообещали нам на этот день, а потом расскажем и твой гороскоп. Пашка?
2: Буду стараться поддерживать всех, кто рядом.
1: Молодец, хорошо. Юль, ты как?
3: Гороскоп говорит, что мы сегодня, раки, должны не перебарщивать с ролью шутов. Гороскоп хочет нас оскорбить. Я просто призываю нас всех сегодня не смешить на зло.
1: А когда вот же, как не ответ. В пятницу, Юль? Когда, как не в пятницу,
3: ну, или
1: быть
3: вечером.
1: Веселым?
3: Очень
1: хорошо.
3: Поздно.
1: Мне звезды обещают какие-то результаты. Правда, я уже забыл, что я делал, чтобы добиться этих результатов. Но результаты — это всегда приятно. Так, это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, давние усилия неожиданно принесут результаты. Вам придется решить, как лучше распорядиться этим неожиданным бонусом.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, стоит тщательно подбирать слова, чтобы не нарушить достигнутое равновесие и сохранить уважение к чужим взглядам.
2: Близнецы, окружающие будут отвлекаться на разговоры. Вам придется взять на себя большую часть работы.
3: Раки, день обещает быть насыщенным и веселым для окружающих, но важно не перегибать с ролью шута.
1: Львы, лучше переждать этот период без активных действий и по возможности отложить важные дела.
2: Девы, вы станете надежной опорой для других, и к вам будут тянуться за поддержкой и вниманием.
3: Весы, рациональность может сегодня подвести, поэтому лучше заняться тем, где важны креатив и воображение.
1: Самый тот день для этого. Скорпионы, можно позволить себе больше свободы в решениях. Харизма поможет сгладить возможные недочеты.
2: Стрельцы, общение будет складываться легко, а любые переговоры пройдут успешно и принесут выгоду.
3: Козероги, появится повод вспомнить прошлое, но важно помнить, что восприятие времени и событий всегда относительно.
1: Водолеи, звезды говорят вам, что хорошее настроение поможет разрядить обстановку, хотя реакция окружающих может быть разной.
2: Закончим рыбами. Перемены не принесут вреда, помогут увидеть, что порядок иногда лишь особая форма хаоса.
3: Ну а через несколько минут улыбнула, будем делиться мемами и шуточками из интернета.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.17 на Радиус FM. У нас улыбнула, ловят на свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Так, ну прям лови. Сегодня призналась подбородку, что он у меня... не первый.
1: Хорошо, я продолжу. Слушайте, редко такое делаю, но тут не столько шутка, сколько крутая фраза, которую можно запомнить и реально пользоваться ей в жизни. Смотри, батарейка, у которой есть только одни плюсы, не работает.
2: Хорошая.
1: Это когда тебе скажут, ой, ты там такой. Вот скажи, батарейка, у которой есть одни, не работает.
3: Познакомился с девушкой в интернете. Завели разговор о путешествиях. Написала ей, куда ездил, что понравилось, не понравилось. Ну, понравилась Италия. Рассказала, что интересного там, в каком ресторане был, что пробовал. Она говорит мне, слушай, я тоже смотрела эту серию «Орел и Решка».
1: Обидно. Ладно, никакой обиды дальше. Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот. Мы расскажем о женщине, которая прикинулась школьницей и несколько недель ходила в школу.
0: Пробудите на Радио СФМ. Реклама.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
8: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Съем его на палочке, съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
10: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
11: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
11: Автодрайв.
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 24 минуты в стране. Всем привет, это Радиус FM. Прямо сейчас расскажем о женщине, которая прикинулась школьницей и несколько недель ходила в школу.
0: Вот это поворот!
3: Ситуация произошла в Америке. Женщина переехала в Нью-Йорк, ей как бы 28 лет. Но там она прикинулась, что ей меньше, что она 2010 года рождения. То есть, что ей как бы 16. Чтобы, так скажем, поступить в школу, она получила удостоверение ученицы и 2 недели ходила на уроки. Но директор заподозрил, что тут неладное, и решил проверить ее. Он нашел ее страничку в социальных сетях и понял, что она вообще-то 97 года, у нее вообще-то есть дочь. Ну, потом ее арестовали.
4: Зачем?
3: Она призналась, она говорит, слушайте, ну, вообще-то причина следующая. Льготы, которые предоставляет школа, очень классные, потому что в Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом, их кормят, дают ноутбук, планшет для учебы, мобильный телефон, и еще можно даже получить какое-то социальное пособие. Вот так вот.
4: Слушай, а зачем суд-то? Ну, вызвали бы ее родителей в школу, припугнули педсоветом.
3: Телефон бы отняли.
4: Да, детская школа и милиция, и все. У нас же в школе прокатывало. Правда, у нас в школе не давали ноутбуки, планшеты, телефоны, бесплатно не кормили. Но, может быть, все-таки это сработает. Припугнуть вот этим родителей в школу. Помнишь, как мы постоянно
2: говорим? Да, постоянно причем.
4: А если, не дай бог, твои родители шли в школу, то дома же это генеральная уборка была. Ты даже делал перепланировку. Ты покупал бате самую дорогую удочку, понимаешь? Как-то задобрить этого демона, который рано или поздно вернется.
2: Ну, слушай, я вообще вспоминаю свою в школу, да. И я не представляю, вот как бы ко мне в класс такой хоп, и подсел какой-то чувак.
4: Не, ну ты сразу бы раскусил 27-летнюю девчонку.
2: А я?
4: Да.
2: Раскусил бы.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. В Беларуси 9 утра, 31 минута ровно. Это пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
4: А потом на нейростендап узнаем, что думает искусственный интеллект о плюсах различных профессий.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет, тебе рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
0: Пробки.
5: На дорогах столицы движение плотное, пробки в Минске 5 баллов. По данным Яндекса, основные скопления машин на участках от Партизанского проспекта до улицы Ваупшасова. Здесь проезд займет 16 минут, и от улицы Громова до Брестского шоссе. Тут время проезда 6 минут. С пробками все, далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 10-12, в Гродно 11-13 со знаком «плюс». В Бресте плюс 13-15, в Могилеве 14-16 выше нуля, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: начинается новый сезон.
1: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
2: 9 утра, 38 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра. И сегодня предлагаем послушать, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
1: Смотри, что нашел.
3: Рекомендация от меня. «Дьявол носит Прада 2».
2: Ух ты,
3: уже
2: легенда.
3: Уже можно посмотреть в кинотеатрах. Чтобы вы понимали, о чем будет сюжет. Редактор модного журнала Миранда Присли борется со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон. Прикол в том, что помощница — это не та, которая главную роль сыграла, Энн Хэтэуэй, а та, которая рыженькая, которая точила зуб на другую помощницу. Ныне теперь это Эмили Чарлтон, ныне руководительница конкурирующего издания. В общем, у них будет война с самой главной, так скажем, стервой модной индустрии.
4: Дьяволицей.
3: Да, и как будет обстоять дела, вы увидите в кино.
4: Слушай, здорово, я тогда чуть более спокойное кино порекомендую. Тут даже есть отзыв под этим фильмом: на такое кино нужно ходить с подушкой. Больше нудятины я не видел. Ну, я честно говорю, как есть. Но меня заинтриговало само описание и идея этого фильма. Фильм называется «Грация». Это итальянский фильм. Значит, о чем фильм? Президент Италии Мариано де Сантис, осторожный центрист, власть вокруг него, но его президентский срок подходит потихонечку к концу. Его дочка, его же помощник, дочка, приносит законопроект, который вроде как надо поддержать. Законопроект об эвтаназии. Да, это серьезный фильм, но и тем не менее, помимо закона об эвтаназии, у него на столе лежат еще два прошения о помиловании. Одно касается пожилого мужчины, который задушил свою страдающую болезнью Альцгеймера жену. Другое молодая женщина, зарезавшая мужа-абьюзера. И как ты понимаешь, здесь не будет простого выбора. Здесь не будет простых очевидных решений. Здесь придется что-то класть на одну чашу весов, на другую, и принимать вот это волевое президентское решение. Если, ну, не хочется ха-ха, драйва, боевика или еще чего-то, можно сходить. Мне кажется, надо попробовать посмотреть «Грация» называется.
2: Отставить серьезное кино. Ребяточки, выходные близко. А посмотрел прогноз погоды. Вполне возможно, что до кино мы, может, даже и не доберемся. Завтра праздник, но я знаю, что есть те, кто предпочитают провести его дома. Никого не осуждаем. В любом случае, это выбор каждого человека. И вот, если ты решил выходные поваляться дома, ничего не готовить, не убираться, заказать еду, включай сериал. Короткий сериальчик, чисто на выходные, который называется «Про это самое». Ребят, я досмотрел его вчера, и это чисто мой рекомендацион. Это безумно смешно. Немножко расскажу про него. Молодой врач, которого зовут Митя, выпускается в Санкт-Петербурге в медицинском университете. Он возвращается в родное село, где его, конечно же, с нетерпением ждут все местные жители, так как он спасение для местной больницы. Однако вскоре выяснилось, что Митя-то вовсе не хирург и не кардиолог, и даже не врач общей практики, а он психиатр и сексолог.
4: Класс.
2: Общество, конечно же, не готово к этим откровенным разговорам. В общем, его встречают с насмешками, недоверием, его бьют там чуть ли не в каждой серии. Но несмотря на все это давление, Митя решает остаться и втайне занимается всеми этими просвещениями жителей деревни. Ребят, там такой юмор, там такой сюжет. Ну, 100 из 10, посмотри, не пожалеешь.
1: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, зон, зон.
6: Осторожно, дети.
7: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
6: У нас можно все.
8: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
9: Сашенька, привет.
6: Громко петь.
9: Опа! У-у!
6: Задорно смеяться.
7: Сумасшедшая.
6: И не слушаться взрослых.
9: Мама, это ты лишь виноват.
10: А я вот, знаете...
11: Да, речь потерял.
6: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
12: На сцену надо выходить с удовольствием.
6: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
1: Реклама. Радиус FM.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:48 в стране. Пробудитель на Радиус FM желает тебе доброе утро. И прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
1: Некая жалоба, дорогие коллеги, у меня появилась. В общем, я же уже как месяца три, наверное, не работаю в ночных заведениях. Клубы, бары, вот эта ресторанная вся история. Все, я оставил это в прошлом. Это часть моей жизни, которая, надеюсь, что больше никогда со мной не повторится.
2: Так.
1: Недавно со своими друзьями я сходил в заведение уже как гость.
2: Ой-ой-ой.
1: Слушайте, я, если честно, просто я с самого начала переезда в Минск, с первого дня начал работать в общепите, совсем недавно, только спустя 8 лет от него отказался. Как же это дорого! В первую очередь, вы чё, вы ходите в заведение и платите столько денег?
2: Нет, я вообще в шоке. И просто платите.
3: Да, и просто расплатите.
1: Нет, но я не скажу, что я прям не платил, но когда ты работаешь в общепите, те, кто сейчас слушают, и они там, меня поймут. Что есть определенные плюшки, договоренности с поварами, скидки, ну, вот эти вот
2: типа
1: все акции, сытый бармен, пьяный повар, а если они оба довольны, то все заведение как бы шикует, все эти истории понятны. Так вот, как бы вот на тот момент я не понимал, что вот, вот как круто, что я здесь работаю, как бы, ну, неочевидные плюсы были во мне. И вот сейчас я понял, что это вау, но один из вот прям самых-самых крутых плюсов за 8 лет работы в общепите, это то, что я не хочу ходить по ресторанам, мне очень нравится домашняя еда, и домашний алкоголь меня тоже устраивает.
2: Ну что, давай тогда спросим у искусственного интеллекта, что он думает касательно плюсов различных профессий.
4: У каждой профессии есть неочевидные плюсы. И иногда они гораздо важнее зарплаты. Например, бариста. Человек знает, как правильно звучит слово «капучино» и может молча осуждать половину города. Курьеры, мастера навигации. Они знают такие подъезды и дворы, о которых даже местные не подозревают. Это уже не доставка, это разведка. Офисные сотрудники развивают особый талант выглядеть занятым. Экран открыт, взгляд серьезный, внутри пустота и ожидание обеда. Учителя получают суперсилу. Говорить так, чтобы тебя не слушали, и при этом продолжать. Фитнес-тренер. Тренеры — единственные люди, которые могут кричать на тебя за твои же деньги. И это считается заботой. Самое смешное — люди выбирают профессию по одним причинам, а остаются из-за других. Не из-за работы, а из-за этих странных бонусов. Потому что любая работа — это не только обязанности, это набор навыков, которые в обычной жизни вообще не пригодятся, но дают ощущение, что ты в чем-то эксперт.
1: Но я как знающий скажу вам на 100%. Бонусы на работе — это кайф.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат. Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: работать.
1: 10 утра в Беларуси. Пробудители на радио СФМ желают тебе самого доброго. И надеюсь, что сегодня еще мы увидим солнечное утро. Ребят, ну берите зонтики, потому что они сегодня необходимы. Мы, кстати говоря, один в эфире подарили. Помимо этого, мы подарили очень много подарков. И один из них был аэрогриль.
2: Да.
1: На следующей неделе, я думаю, что мы разыграем также что-то очень и очень крутое. Следи за новостями, слушай радио СФМ. Мы всегда с тобой.
3: Каждый будний день с 7 до 10 утра будем тебя радовать, бодрить, веселить. Ну а на этом... Там все, потому что мы уходим на выходные. Желаем тебе самой классной пятницы.
2: На этом эфир на Радиус ФМ не заканчивается. Далее отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, легкой пятницы.
4: В Беларуси 10 часов утра.
5: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
6: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком... Апчхи! Апчхи!
7: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
8: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
7: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
4: В радиусе новостей.
9: Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Кроме посещения парада, планируется встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. Накануне 9 мая столичная милиция переходит на усиленный вариант несения службы. Основная задача – обеспечить безопасность во время массовых мероприятий и не допустить чрезвычайных ситуаций. Главными площадками праздника традиционно станут территория у Дворца спорта и Площадь Победы. Для прохода граждан организуют контрольно-пропускные пункты. МВД дала рекомендации по поведению на дорогах в ливень. Если во время дождя ухудшается видимость, следует включить ближний свет фар, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал. В МВД также напоминают, что во время осадков ухудшается сцепление колес дороги. Это может привести к увеличению тормозного пути. Белый дом начнет публикацию секретных документов об НЛО. В отличие от файлов по делу Джона Кеннеди или Джеффри Эпштейна, которые были обнародованы массово, документы по НЛО будут публиковаться еженедельными порциями. Первый релиз не будет включать 46 видео с НЛО, которые ранее требовал опубликовать Конгресс. В Нью-Йорке 28-летняя женщина выдала себя за 16-летнюю школьницу, чтобы получать дополнительную государственную помощь. Американка призналась, что подруга посоветовала ей солгать для получения материальных благ. Она была арестована 27 апреля прямо в школе, но позже отпущена без залога. В суде свою вину девушка не признала. Финал «Фактора Бай Дети» уже близко. Сегодня 8 юных артистов выступят в сопровождении президентского оркестра. Смотрите в 20:45 на Беларусь-1 и голосуйте за своего фаворита. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
10: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
9: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 10-12, в Гродно 11-13 со знаком «плюс», в Бресте плюс 13-15, в Могилеве 14-16 градусов тепла, в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Never Go Away на Радиус FM. А вы знали, что этот диджей на самом деле ждал своего мирового триумфа почти 18 лет. Трек стал бриллиантовым и доказал, если долго и упорно бить в одну точку или в одну бочку, то тебя услышит вся планета. В общем, никогда не сдавайтесь, как наш исполнитель. И прямо сейчас мы дождались пятницу. Это единственный день недели, когда фраза «я буду на связи» официально означает «я буду недоступен для любых адекватных мыслей для понедельника». И сегодня в офисах страны происходит массовое превращение из ответственных сотрудников в «я просто оставлю это здесь на следующей неделе». Главное, не забудьте сегодня уйти с работы вовремя, а то понедельник наступит быстрее, чем вы успеете моргнуть. И, кстати, про планы на вечер, если вы собрались на прогулку, имейте в виду, погода сегодня резко капризная, небо как будто не может определиться, то ли оно нас любит, то ли хочет немного освежить. Сейчас в Минске, конечно, ситуация по градусам ослабла по сравнению со вчерашней теплотой, которая нас настигла врасплох, а по ощущениям и вовсе прямо сейчас 6 градусов, к тому же за окном идет дождь. В общем, разбираемся с прогнозом погоды и сразу после этого возвращаемся к нашим топовым исполнителям Шаус и Кап Спорт на низком старте с треком Only You.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно, во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске сегодня днем 10-12 тепла, в Гродно от 11 до 13 градусов. В Бресте плюс 13, плюс 15, в Могилеве сегодня передают днем 14-16 выше нуля, ну а в Гомеле будет теплее 25-27 со знаком плюс.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
4: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Мороженое «Белый полюс», шоколадное «Ингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Пельмени, мясные подушечки, классические. Всего 3,99 за 430 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Реклама.
6: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
7: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: Time на Радио ЗВ.
1: 10 часов 43 минуты. Внимание, всем, праздник продолжается. И в эфире снова Gift Time. В честь наступающего Дня Победы мы специально прямо сейчас будем разыгрывать билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Завтра и в воскресенье 9 и 10 мая именно там мы вместе встретим День Победы. Нас ждет классная программа реконструкции и тот самый дух праздника, который нельзя пропустить. И чтобы забрать эти билеты, правила простые. Прямо сейчас заходи в нашу группу «Радиус FM» в Телеграм. Не в аккаунт по номеру телефона, а именно в группу. Внизу ищи значок сообщения. Не готовься первым прислать правильный вариант ответа на мой праздничный вопрос. Вопрос у нас сегодня следующим образом выглядит. Сегодня, оказывается, 8 мая мы отмечаем День перешагивания через ступеньки. И вот хочется, конечно, выяснить, какая у нас самая длинная лестница в мире с этими ступеньками. Вариант 1 – в Швейцарии, более 11,5 тысяч ступеней. Вариант 2 – в Китае, более 15 тысяч ступеней. И вариант 3 – в Индии, более 20 тысяч ступеней. Ну что, а где, по-вашему, находится этот кошмар альпиниста? Жду твою версию прямо сейчас в нашем чате в Телеграм. Заходи в нашу группу, обязательно присылай свою версию. Через два топовых трека я подведу итоги и выберу победителя.
0: Gift Time на Радио ЗВ.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Рекорд на Радио ЗВ.
1: 10 часов 49 минут. Мы подводим итоги нашей игры, которая называется Gift Time. И прямо сейчас я озвучу имя победителя, который прислал правильную версию на вопрос, где же находится все-таки самая длинная лестница в мире. Она действительно находится в Швейцарии. Вариант номер один оказался правдивым. На горе Низен насчитывает 11 674 ступеньки. Поэтому я поздравляю нашего сегодняшнего победителя розыгрыша. Сегодня им становится прекрасный молодой человек из Могилева. Его зовут Иван, фамилия Локшин. Поэтому, Вань, я тебя поздравляю от всей души. Билет на линию Сталина твои. Ну и для всех еще раз напомню, что 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» мы празднуем День Победы. Что нас ждет? Насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина».
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
4: Раз пингвин на самокате, 2 на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
5: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама.
1: 10 часов 51 минута. Поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ в мае. И уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу». Тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Тук-тук-тук, это пробудители.
7: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Всем поздравляю с наступлением главного момента этой недели. Она называется «Пятница». Я надеюсь, она сегодня, несмотря на погодные условия, будет самой жаркой, несравненной и лучшей за последние прошедшие 7 дней. Она будет лучше, потому что в любом случае мы с тобой в ближайшие полчаса будем наслаждаться топовыми исполнителями. Их будет 10. В нашем блоке без рекламы разговоров, а среди них у нас «Serial» с треком «Stumbling In». Ну а также в твоей динамике отправится Рита Ора, красотка, которая исполнит для тебя трек «Don't Think Twice». Ну а раньше всех в твоих динамиках Дамиана Давид и его «Next Summer». Оставайся на волне топовой музыки. Если какой-то из треков тебя зацепит, ты знаешь, что делать. Заходи на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло». Ищи своих фаворитов, и уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Мы запустим наш музыкальный нон-стоп через несколько минут, ну а прямо сейчас о самом главном за прошедший час. В Минске 11 часов и 1 минута. Влад Кучко к этому часу расскажет о самых актуальных событиях. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о самой дорогой квартире за апрель и за что в Чехии в камеру посадили поросенка.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. По приглашению Владимира Путина глава Беларуси вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад победы. В День Победы в Минске развернется масштабная праздничная программа. Как сообщили в Мингорисполкоме, мероприятия пройдут на более чем 20 городских площадках, преимущественно в парковых зонах. Центром торжеств в столице станет территория у Дворца спорта. Здесь с 12 до 23.00 пройдет праздничная программа «Дорогами Победы». В Беларуси рабочий день 8 мая является сокращенным. То есть сегодня для тех, кто работает полный день, рабочий день уменьшается на 1 час, исходя из нормы продолжительности рабочего времени. Для работников с неполным графиком продолжительность сокращается пропорционально. Например, при 6-часовом рабочем дне на 45 минут, при 4-часовом рабочем дне на 30. Самой дорогой квартирой апреля в Беларуси стала двушка на набережной Свислочи. Точный адрес дома – улица Сторожевская, 6. Покупателю досталась огромная двухкомнатная квартира площадью более 123 квадратных метров. По данным реестра цен на земельные участки, жилье обошлось более чем полмиллиона долларов, а если точнее, 523 тысячи. Получается, что один квадратный метр стоил здесь около 3637 долларов. Чешские полицейские посадили в тюрьму поросенка. Все началось с того, что велосипедистка заметила у обочины маленького поросенка и передала его стражам порядка. Беглеца напоили и доставили в участок. Велосипедистка принялась обзванивать центры помощи животным в поисках того, кто готов принять подопечного. Полицейские тем временем дали поросенку имя Пеппа, и пока решался вопрос с приютом, временно поселили его в свободной камере. И в завершении Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске плюс 10-12, в Гродно 11-13, выше нуля. В Бресте 13-15, со знаком плюс. В Могилеве 14-16 градусов тепла. В Гомеле плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11:32, и Филат Фекерес «Give It Away» на Радиус FM. Слушаешь этот трек и понимаешь, наши парни из дуэта «Настоящие алхимики» взяли старый добрый хит «Deepest Blue», добавили туда своего фирменного золотого саунда и превратили его в пушку, которая не вылетает из чартов. И, кстати, вокалист Джоэл Эдвардс, чей голос мы только что слышали, признавался, что эта песня о том, как важно уметь отпускать прошлое. На часах у нас 11:32, и самое время отпустить рабочие задачи и переключиться на отдых. А чтобы твой отдых был максимально упакован крутыми гаджетами, напоминаю про наше музыкальное тестирование. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай отрывки треков и ставь свои честные лайки или дизлайки. Мы все починили, все работает, как швейцарские часы. Твое мнение напрямую влияет на наш эфир, а взамен ты получишь шанс забрать умную колонку с Алисой. Пусть она дома решает все твои задачи, помогает тебе и включает Radius FM как можно чаще. Не забывай, что можно слушать нас не только в FM-диапазоне, но и на твоей умной колонке абсолютно бесплатно и без подписки. Ну а через считанные минуты мы продолжим также бесплатно и без подписки слушать Алекса Уоррена, который подготовил для нас трек под названием Ordinary, а сейчас разбираемся с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно, во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске днем 10-12 градусов, в Гродно 11-13 со знаком плюс. В Бресте от 13 до 15 тепла, в Могилеве 14-16 выше нуля. В Гомеле сегодня теплее всего, 25-27 выше нуля.

0: Т.Б. или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это Грильфест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Осторожно, дети!
4: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
3: У нас можно все.
5: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
6: Сашенька, привет!
3: Громко петь! Задорно смеяться.
4: Сумасшедшая.
3: И не слушаться взрослых.
7: Мама, это ты лишь виноват.
8: А я вот, знаете...
6: Да, речь потерял.
3: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
4: На сцену надо выходить с удовольствием.
3: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
9: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Galaxy, 11 часов 46 минут. Только что с тобой послушали классного Kungs и действительно его крутая команда, которую он успел собрать в этом проекте. Ну и мы заговорили про галактические масштабы. У меня есть новости, в выигрышах которые видно даже с орбиты. Если твои планы на жизнь пока не включают полет на Луну, то на новую квартиру в Минске они точно должны распространяться. Мечтаешь о квартире в Минске или о новом автомобиле? Поймай большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрывается две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ весь май. И уже 5 июня получаете шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Марина и Илья. Они любили друг друга, пока деньги не начали менять их роли в отношениях. У Марины карьера пошла вверх. Новая должность, рост дохода, уверенность в себе. У Ильи затянувшийся поиск себя и фраза «сейчас просто сложный период». И вроде бы они все еще были вместе. Но Марина чаще платила, решала бытовые вопросы. Илья же становился раздраженным или замкнутым.
3: Не понимаю. И в чем же проблема? Опять деньги во всем виноваты.
2: Проблема редко в самих деньгах, чаще в смыслах, которые мы к ним привязываем. Для кого-то деньги – это свобода, для кого-то статус, для кого-то ощущение «я состоялся». И когда баланс меняется, внутри поднимаются старые установки. Илье казалось, что он должен быть главным добытчиком, поэтому успех Марины он воспринимал как напоминание о собственных неудачах. Марина же уставала от роли человека, который держит все на себе.
3: То есть спорит вроде из-за денег, а болит у каждого свое.
2: Финансовый дисбаланс меняет не цифры, а атмосферу в паре. Один чувствует зависимость, другой – перегрузку. Один закрывается, другой начинает контролировать. И если об этом молчать, деньги становятся третьим участником отношений.
3: Причем без приглашения. Что же с этим делать?
2: Во-первых, разделять доход и ценность человека. Зарплата не определяет, кто важнее в любви. Во-вторых, говорить честно, не обвинениями, а спокойно. Что происходит сейчас, что временно, где нужна поддержка. В-третьих, замечать вклад друг друга не только в деньгах. Один может приносить больше дохода, другой – заботу, организацию жизни.
3: То есть вклад бывает не только в цифрах?
2: Да, еще важно помнить, жизнь идет накатами. Сегодня сильнее один, завтра другой. Проблема начинается там, где один тянет все молча, а второй привыкает. Любовь не измеряется доходом, но зрелость отношений видна потому, умеют ли двое спокойно говорить о деньгах. И иногда сохранить близость – это не стать одинаковыми, а остаться командой, даже когда числа на банковских счетах различаются.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовая.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Полдень. Мы официально открываем обратный отчет до самого долгожданного момента недели. С вами Кирилл Громов, и сегодня у нас особенная пятница. Мы продолжаем готовиться к самому главному событию нашей страны, ко Дню Победы. И пятница — это единственный день недели, когда продуктивность в офисах падает быстрее, чем уровень заряда на старом смартфоне. И в это время в каждом деловом центре любых городов происходит магия. Люди смотрят монитор с таким серьезным видом, будто решают судьбу человечества, хотя на самом деле просто выбирают, какой соус заказать к пицце вечером. Если твой босс сейчас проходит мимо, просто кивни и быстро переключи вкладку на наш сайт. Скажи, что проводишь глубокое исследование музыкального рынка. И, кстати, об исследованиях не забывай про наше музыкальное тестирование. На сайте radiusfm.by заходи, голосуй за любимые треки и забирай умную колонку с Алисой. Ну а теперь время для настоящей музыкальной терапии. У нас впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой профессионалу своего дела Тедди Свимса, его трек «Bad Dreams». Ну а также Imagine Dragons, наши дорогие дракончики, присоединятся со своим треком Bones. Ну и легендарные Naked и Portugal The Man и Glide. Никуда не уходи, буквально пару минут на новости у нас впереди, чтобы ты знал, что происходит в мире, и после этого мы стартуем наш музыкальный нон-стоп. В Беларуси 12 часов. Приветствую тебя. Новости на Радиус FM о самых актуальных событиях тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, что с погодой в Беларуси и когда выйдет новая модель iPhone.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
7: В радиусе новостей.
2: МЧС предупреждает белорусов о буйстве погоды. В ведомстве сообщили о резком изменении погодных условий и похолодании. Максимальная температура воздуха на большей части страны достигнет плюс 16, в ряде районов пройдут сильные дожди. Среди факторов опасности обозначено возможное ослабление иммунитета, рост заболеваемости РИ, проблемы с энергоснабжением и ухудшение видимости. Въезда в Евросоюз ожидают около 130 легковушек. Половина из этих машин ожидает въезда в Польшу. Также несколько десятков автомобилей стоят на литовском направлении. Сопредельные стороны оформляют в сутки только треть авто от нормы. Очередей грузовых автомобилей на границе с Евросоюзом не фиксируется. Некоторые маршруты пассажирского транспорта изменятся в Минске 10 мая. В частности, будет ограничено движение по проспекту Победителей от проспекта Машерова до улицы Орловской. Кроме того, в воскресенье ориентировочно с 10 будет отменена остановка возле Дворца спорта для всех проходящих здесь маршрутов общественного транспорта. Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте Минск-Транса. Иран сохранил 70% ракет и 75% пусковых установок в ходе конфликта с США. Об этом говорится в отчете ЦРУ. Согласно американской разведке, Тегеран не только восстановил свои подземные хранилища, но и успел собрать несколько новых баллистических ракет. Аналитики полагают, что накопленных ресурсов Исламской Республике хватит, чтобы выдержать до 4 месяцев полной блокады Армузского пролива. Компания Apple решила отложить выпуск базового iPhone 18 на 2027 год, сообщают инсайдеры. Также отмечается, что яблочные сделают смартфон урезанным по некоторым характеристикам. Вместо выпуска стандартной модели в сентябре Apple хочет продлить период продаж iPhone 17, одновременно снизив производственные затраты и улучшив конкурентные позиции Apple по отношению к Android-конкурентам. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9%. Годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by или по телефону 136. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди, возможны грозы. В Витебске и Минске днем плюс 10-12, в Гродно 11-13 тепла, в Бресте плюс 13-15, в Могилеве днем 14-16 выше нуля и в Гомеле плюс 25-27. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Но вот невозможно усидеть под этот трек на месте. Джо Джонас и его банда Dance объединились с итальянскими диджеями, чтобы создать идеальный гимн для тех, кто готов бросить все и просто поднять руки вверх. Кстати, название трека — это прям-таки краткая инструкция для любого офисного сотрудника в пятницу в 12 часов и 35 минут. Руки вверх от клавиатуры и медленно отходим в сторону выходных. Привет всем еще раз. Градус настроения у нас растет быстрее, чем очередь за кофе. Пятница — это вообще удивительное время. Это когда ты уже чувствуешь себя победителем, хотя до конца рабочего дня еще несколько часов. Но мы на Радиус FM знаем, что руки вверх — это не только про танцы, это еще про тех, кто уверенно держит руль и готов к приключениям. И, кстати, если ты сейчас за рулем и твои руки на месте, на руле, конечно, то у меня для тебя отличные новости. Наш автомобильный квест в самом разгаре. Хочешь крутые подарки от любимой радиостанции? Все максимально просто. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел заветное лого? Снимай его на телефон, закидывай фото или видео в сторис в свой Инстаграм и обязательно отмечай наш аккаунт Радиус FM. Каждый день мы выбираем счастливчиков и совсем скоро подарим фирменные призы. Заправляйся хорошим настроением и побеждай вместе с нами. Не переключайся, впереди еще больше топовой музыки, которая сделает твою пятницу по-настоящему легендарной.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. Во многих районах сильные дожди передают, возможны грозы. В Витебске и Минске сегодня днем 10-12 тепла. В Гродно 11-13 выше нуля, в Бресте от 13 до 15 градусов. В Могилеве плюс 14, плюс 16, ну а в Гомеле сегодня отрыв огромнейший по градусам, 25-27 выше нуля.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Раз, два, три, 4, 5. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
3: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
4: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
5: Реклама.
6: Топ-чарт.
5: Топ-чарт Радиус FM.
6: Радиус FM.
5: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
5: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
5: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
6: Радиус FM.
5: Будь на волне топовой музыки.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ. Бибер Экса и Фейтлесс. Нью Религион.

0: 12.49, Биби Рекса, Faithless, New Religion на Радиус FM. Это же просто магический симбиоз. Биби Рекса со своим презентабельным вокалом и легендой электроники. Трек звучит так, будто вы попали в самую стильную вечеринку где-нибудь на Ибице. Это не просто музыка, это настоящая новая религия для всех, кто ценит качественный саунд. У нас на часах 12.50, раз уж мы заговорили о вере в лучшее и новых кумирах, то самое время вспомнить о самой народной вере, вере в свою удачу. Ведь иногда, чтобы жизнь заиграла новыми красками, достаточно одного счастливого случая. Поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске, новенький автомобиль 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, в мае и уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215. С 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Квас хлебный Лидский всего 2,59 за 2 литра. Уголь древесный Кемпинг всего 9,99 за 3 килограмма. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, кто такие партизаны, сколько человек участвовало в подпольной деятельности и почему Беларусь получила название «Республика партизанка».
0: Партизанская деятельность.
1: Партизанское движение в годы войны стало по-настоящему вторым фронтом в тылу врага. Миллионы советских людей, оказавшихся в оккупации, отказались подчиняться фашистским порядкам. Самый мощный размах эта борьба приобрела на территории Беларуси. Партизаны нападали на немецкие гарнизоны, уничтожали предателей и освобождали целые районы. К 43-му году под их контролем находилось более половины Беларуси. На этих территориях работали школы, больницы и даже восстанавливались колхозы. Главная задача партизанов – разрушение вражеских перевозок и связи. Знаменитая операция «Рельсовая война» парализовала движение немецких поездов на тысячи километров. Партизаны взрывали мосты, пускали эшелоны под откос и резали телефонные провода. Гитлеровцам ничего не оставалось, как снимать с фронта целые дивизии, чтобы охранять свои дороги и склады. Для координации этой борьбы в Москве был создан центральный штаб партизанского движения. Такие люди вели активную разведку, передавая Красной армии ценные данные о передвижении немецких войск. Во время операции «Багратион» они нанесли одновременный удар по всем путям отступления врага. Фашисты боялись партизан и называли их «черной смертью», потому что удар мог преследовать из-за каждого дерева. Республикой партизанкой наша страна получила право называться за беспрецедентное патриотическое движение. Во время гитлеровской оккупации на территории Беларуси действовало свыше 1000 партизанских отрядов, где сражались более 370 тысяч человек, которые препятствовали разграблению белорусских земель и угону мирных жителей в рабство. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Официально входим в зону турбулентности перед выходными. С вами Кирилл Громов, и в этом часе наступает тишина. Все боятся лишний раз пошевелиться, чтобы начальник не вспомнил о небольшой задаче на 5 минут, которая растянется до понедельника. И если вы сейчас в машине или в наушниках, вы, счастливчики, вы уже на шаг ближе к свободе. Чтобы эта свобода была максимально комфортной, напоминаю, заходим на сайт radiusfm.by. Наше музыкальное тестирование в самом разгаре. Голосуйте за треки, которые качают, и забирайте умную колонку с Алисой. Сделайте свой вклад в плейлист любимой радиостанции. А сейчас время для мощного музыкального десерта. Десятка топовых треков подряд у нас. Без рекламы, разговоров прямо по курсу. Будем слушать магическую дерзкую Леди Гагу и ее свежий трек «Абракадабра». Стильный итало-диско-вайп от Purple Disco Machine и Kang Substitution. И максимально атмосферный коллаб от Khalid Rudimental All I Know. Никуда не уходим, буквально 2 минуты у нас прямо сейчас будут на новости. Чтобы быть в курсе всех событий, погружаемся в музыку с головой. 13 часов и 1 минута в Беларуси. Приветствую тебя. И приветствую Рома Савосика, который готов поделиться самыми актуальными новостями. Рома, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу о поездке президента в Россию и про активность клещей.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Внуково. Ожидаются переговоры глав двух стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. Милиция перейдет на усиленный режим работы в День Победы. При входе на праздничные локации на контрольно-пропускных пунктах предусмотрен досмотр граждан и их вещей. Для ветеранов, людей с инвалидностью, граждан с малолетними детьми будут оборудованы отдельные пункты пропуска, как отметили в МВД. Сотрудники милиции готовы незамедлительно прийти на помощь в любой ситуации. В Беларуси окончательно активизировались клещи. Так, в апреле укусы паукообразных регистрировали в 7 районах и одном городе Минской области. Среди укушенных около половины – дети. В течение центрального месяца весны в организации здравоохранения столичного региона пришло 105 человек, которые обнаружили у себя на теле клеща. Годом ранее ситуация была хуже, тогда пострадавших было на 15% больше. США нанесут по Ирану еще более жесткие удары в случае отказа от сделки. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Сегодня ночью стороны обменялись ударами. Однако, несмотря на эскалацию в регионе, по мнению американского лидера, эти атаки не означают возобновление войны или прекращение режима перемирия на Ближнем Востоке. Трамп подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры, а заключение сделки может произойти в любой день. Певица Шакира презентовала новый гимн чемпионата мира по футболу. Королева латиноамериканской музыки в очередной раз станет голосом Мундиаля. Официальный трек турнира получил название «Дай-дай». Отрывок песни Шакира опубликовала в Инстаграм. Всего за пару часов он собрал почти 2 миллиона лайков. И в завершении главная интрига сезона – финал «Фактор бай дети». Уже сегодня юные таланты выйдут на сцену с президентским оркестром. Не пропустите в 20:45 на «Беларусь-1». Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – сайт по поиску работы «Работа бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидаются дожди. Ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый, местами, а по северу во многих районах до сильного. В Гродно и Витебске ночью 4-6 тепла, днем плюс 8-10. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 выше нуля. В Бресте ночью плюс 6-8, днем 12-14 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Сильный трек для тех, кто готов на все ради цели. Ну, правда, обычно вот это наше «я готов на все», ну, заканчивается ровно там, где нужно встать с дивана. Но, слушай, ты-то точно не из этих диванных воинов. Я в тебе полностью уверен, и я тебе верю. И, кстати, вот интересный факт. Британские ученые, да, те самые, которым вечно нечего делать, доказали, что поиск знакомых символов в городской среде повышает уровень дофамина так же, как внезапная находка денег в своей старой куртке. Так что давай поднимать тебе гормон счастья. Мы тут запустили автомобильный квест чисто для тех, кто не привык крутить руль и смотреть в одну точку. Схема простая. С 1 по 14 мая, когда будешь заезжать за кофе или топливом на АЗС по всей Беларуси, внимательно смотри на экраны. Увидишь там логотип Radius FM, не проходи мимо. Делай фото на фоне экрана или просто сам экран, выкладывай в сторис и обязательно отмечай наш аккаунт. За это мы раздаем реальные подарки, а все подробности ищи на сайте radiusfm.by. Так что давай, удачи тебе во входе, а пока ты настраиваешь фокус на своей камере, давай глянем, что там по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидаются дожди. Ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. В отдельных районах будут грозы. В Гродно и Витебске ночью плюс 4, плюс 6, днем 8-10 выше 0. В Минске ночью 5-7 со знаком плюс, днем 9-11 тепла. В Бресте ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 12, плюс 14. В Могилеве ночью 8-10 выше 0, днем 13-15 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 9 до 11, со знаком плюс, днем плюс 16, плюс 18.

0: .бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
3: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
5: Реклама. Хочешь умную колонку?
6: Да!
5: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Клан Карусель Райт. Знаешь, под эту музыку ты всегда чувствуешь себя максимально важно. Вот будто ты главный герой крутого фильма, который пафосно едет навстречу закату. И вообще этот трек, он про сам процесс, вот про это вот движение. И в общем-то, хватит просто мечтать, фантазировать и предвкушать. Пора переходить к делу, согласись. Мечтайте о квартире, а может о новеньком авто или больших деньгах? Поймайте большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске, новенький автомобиль. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май, и уже 5 июня получаете шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.европ.бай, городской телефон 388-7676. Ну и на этой ноте мы с тобой на сегодня прощаемся. Спасибо, что был со мной в эту дождливую пятницу. В следующем часу здесь будет уже Кирилл Громов, который расскажет тебе о самых топовых исполнителях этой недели в программе Топ Чарт, так что не переключайся. Ну а я говорю тебе пока-пока и встретимся уже в понедельник в это же время.
1: Реклама. Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Осторожно, дети!
4: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
3: У нас можно все.
5: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
6: Сашенька, привет!
3: Громко петь! Задорно смеяться.
4: Сумасшедшая.
3: И не слушаться взрослых.
7: Мама, это ты лишь виноват.
8: А я вот, знаете...
9: Да, речь потерял.
3: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
10: На сцену надо выходить с удовольствием.
3: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
11: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Тунец, филе свежемороженое. Всего 7,99 за 500 грамм. Майонез «Советская классика» 55% жирности. Всего 1,99 рубль за 400 миллилитров. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама.
12: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
13: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
14: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
15: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.
6: our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Взгляни-ка сейчас на свой большой палец. Вероятнее всего, он либо на руле машины, либо на экране смартфона. Предлагаю подробнее рассмотреть второй случай. Мы в течение дня делаем сотни, а то и тысячи движений пальцами по экрану. Они работают уже на уровне мышечной памяти. Как же так, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
2: Возьмем один из самых простых примеров. Если тебе надо обновить ленту, что ты делаешь? Верно, зажимаешь большой палец и проводишь вниз. Казалось бы, какую можно в этом отыскать проблему? Вполне же себе базовое действие. Но недуг заключается как раз в том, что мы делаем это машинально. Ты обновляешь ленту, когда тебе скучно, когда ты ждешь лифт или когда просто не знаешь, чем занять следующую минуту. Твой палец живет своей жизнью, воруя твое внимание. А настоящий дзен — это вернуть себе право решать, нужно ли тебе это обновление прямо сейчас, или ты просто ищешь быструю порцию радости в пустом экране.
0: Осанка технодзена.
2: Сегодня я советую тебе попробовать заменить этот жест на один глубокий вдох. Вместо того, чтобы тянуть ленту вниз, потянись сам, расправь плечи. Ты удивишься, но свежий воздух заряжает мозг гораздо лучше, чем очередная порция обновленных постов.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С новостями Роман Савосик. Сейчас расскажу об угрозе лесного пожара на юге Беларуси и про дату выхода PlayStation 6. Великая Отечественная война коснулась каждой белорусской семьи. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко. По его словам, День Победы является особенным праздником. С одной стороны, он радостный, поскольку была поставлена точка в кровопролитной войне, с другой – грустный, потому что в годы войны погибли миллионы людей, сказал Сергиенко. 9 мая в 12:00 память погибших в Великой Отечественной войне Беларусь почтит общенациональной минутой молчания в эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны. Скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. Угроза трансграничного пожара сохраняется на юге Беларуси, сообщает Минлесхоз. В 30 метрах от границы нашей страны полыхает лес в Украине. В ведомстве обратили внимание. Это не пожар из зоны отчуждения, о котором сообщалось ранее, а другое – возгорание. В зоне риска – лесхозы Гомельской области. Работники ведомства следят за ситуацией. Администрация США сегодня начнет публиковать документы по НЛО. Еще несколько месяцев назад Дональд Трамп поручил правительству рассекретить эти данные. Вскоре покажут некоторые материалы от пилотов и, возможно, одно видео, пишут местные СМИ. Но в первую публикацию не войдут 46 видеозаписей НЛО, которые ранее потребовали обнародовать. Дата выпуска PlayStation 6 все еще не определена. То же самое касается и ценника устройства, рассказал глава Sony Хироки Татоки. Он объяснил, что в компании тянутся решения из-за проблематичной ситуации на рынке, а точнее положение с доступностью и ценами на память. Что касается самой актуальной версии консоли, то продажи PlayStation 5 на сегодняшний день преодолели отметку в 93 миллиона копий. И в завершении, кто станет первым победителем «Фактор бай дети»? Ответ уже сегодня. 8 суперфиналистов, живой звук и решение зрителей в прямом эфире. Включайте «Беларусь-1» в 20:45. Таковы новости к этому часу. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидаются дожди. Ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый, местами, а по северу во многих районах до сильного. В Гродно и Витебске ночью 4-6 тепла, днем плюс 8-10. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 выше нуля. В Бресте ночью плюс 6-8, днем 12-14 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11. Днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем привет, на связи РАДИОС ФМ. И если вы ждали знак, чтобы официально начать отдыхать, то вот он. Ближайшие два часа мы будем разгребать наше музыкальное предпочтение, которое вы вовсю оставляли на нашем сайте radiosfm.by всю неделю. Я Кирилл Громов, и сегодня наш чарт напоминает поле боя. Старые лидеры разлетаются в щепки, а новички нагло лезут на вершину. Давай освежим в памяти, кто был лидером на неделе прошлой. Третье место замыкал проект Airbooks Graceland. На второй строчке были Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. Ну и золото забрал Альберт Брайт, красавчик, который знает, что такое быть диким. Это трек Wild. Начинаем с 20-го места. Тут у нас сегодня Дамиан Давид затесался с треком Next Summer. Пока группа Måneskin взяла паузу, Дамиан решил, что он парень самостоятельный и выдал сольный вайб про будущее лето. Слушаем и гадаем, вернется ли он в группу после такого успеха.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM. 20-е.

0: Ava Max на 9-й строчке, ее соленые слезы на танцполе, еще все в моде. А пока Ava ищет платок, давай глянем, что у нас происходит за океаном. В американском чарте Billboard сейчас вот такой расклад. На 5-м месте у нас Ella Langley с треком Be Her.
1: Топ Billboard.
0: 4-е место достается на этой неделе в этом списке Оливии Дин. Man I Need. Под номером 3 Bruno Mars. I Just Might. Вторую строчку забирает Ella Langley, Choosing Texas. Ну и Оливия Родриго у нас под номером 1 на этой неделе в таблице Billboard, Drop Dead. Ella Langley просто оккупировала топ, заняв сразу 2 строчки, но мы смотрим на 46-е место сегодня, потому что там Сабрина Карпентер задает вопрос «When did you get hot?». Сабрина сейчас на таком хайпе, что этот трек скоро будет звучать даже из кофеварок. Если согласны, голосуем за нее на нашем сайте radiosfm.by.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радиос FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. 18-я строчка, и тут у нас вечно молодые Tokyo Hotel. Кажется, они нашли секрет долголетия, раз до сих пор учат нас, как правильно нужно любить. А теперь фреш-прогноз, заглядываем в будущее. Знаешь, есть такие песни, под которые хочется вот просто все бросить и уехать куда-то в ночь. Новый трек от Александра Стэн и Фаул Хаббер называется No Sleep. Это прямой приказ на эти выходные. Никакого сна, только чистый ритм, оценивая потенциал новинки прямо сейчас.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня у Лирика. Он продолжает крутить свои кассеты, напоминая нам о временах, когда музыка, знаешь, вот была такой осязаемой. На одну позицию поднялся парень вверх. Это не успех, а мы ныряем в глубокое прошлое. В нашей перемотке переносимся прямо сейчас в 2009 год. Тогда королевой всех плейлистов была Кэрри Хилсон и ее хит «I Like». Помнишь этот прилипчивый припев? Кажется, с тех пор в поп-музыке мало что изменилось. Нам все так же нравятся простые и честные хиты про симпатию. Ностальгируем.
0: Перемотка.

0: 16-я позиция, и тут максимально стильные Don Toliver и Doja Cat. Ребята делают такой саунд, что под него хочется либо грабить казино, либо просто очень круто выглядеть в пробке. Ну а теперь перелетим с тобой в Австралию на некоторое время. В их чарте на 44-м месте внезапно всплыл Джастин Бибер со старым добрым Sorry. Видимо, австралийцы очень долго припоминают обиды, раз Джастину приходится извиняться там годами. Слушаем, как звучит вечное раскаяние по-австралийски.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Б.Б. или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ремонт своими руками? Нет.
6: Маяк представляет. Квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в Маяке игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
7: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
4: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
8: На 15-м месте у нас команда Hunter X, Андрей Нуна, его золотая команда. И трек Golden говорит само за себя. Трек сияет в нашем списке уже не первую неделю. Очень много времени, но мы смотрим дальше. У нас фреш-прогноз. Сегодня у нас тяжелая артиллерия. Мадонна решила объединиться с новой звездой Сабрины Карпентер. Трек Bring Your Love — это как встреча двух поколений на одной вечеринке. Звучит мощно, свежо и очень амбициозно. Если считаешь, что Мадонна все еще в деле, бегом голосовать на radiusfm.by.
7: Прогноз.
4: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место сегодня занимают Виде и Эннели. Очередная песня «Разбитого сердца», под которую, как ни странно, очень хочется танцевать. А на 13 строчке у нас сегодня Алан Уокер со своими сломанными струнами. Алан продолжает гнуть свою линию. Мрачный вайб, капюшоны и музыка, которая пробирает до костей. В нашем чарте все жестко. Либо ты в топе, либо ты история.
0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
0: 13-е
1: место.

0: сезон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Bio-Mio за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Бананы всего 3,99 за килограмм. Лаваш тонкий всего 1,99 рубль за 300 грамм. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку. Или две.
4: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным. Реклама.
5: Ты слушаешь
6: Топ-чарт.
5: Радиус FM.
7: На 12-й позиции Рэй и ее вечный поиск мужа. Девушка явно настроена серьезно, раз ее поисковая операция добралась до нашего хит-парада. А мы снова включаем режим ностальгии в перемотке. Пункт назначения — 2012 год. Время, когда Maroon 5 и Адам Левин умоляли остаться еще на одну ночь в треке «One More Night». Тогда этот трек не слышал только тот, у кого вообще нет ушей. Вспоминаем времена, когда Адам еще не был таким татуированным, а музыка была такой же цепкой.
5: Перемотка.

0: 11-я строчка, и тут у нас Sony Fodera. Ребятам не хватило буквально пары ваших лайков, чтобы ворваться в элитную десятку. Напомню, все в твоих руках. Заходи на сайт и решай судьбу треков, которые тебе по душе. А напоследок в этом часе заглянем в Британию. В их UK Singles чарте все стабильно. На 5-м месте Алекс Уоррен, Favorite Dream.
1: Топ UK Single Chart.
0: На 4-й позиции Tame Impala со своим Дракулой. Джастин Бибер и Ники Минаж сегодня забирают 3-е место в британском национальном чарте с треком Beauty and the Beat. Оливия Родриго под номером 2 с треком Drop Dead. Ну а 1-е место сегодня у Сэма Фендера и Оливии Дин. Rain Me In. Но мы обратим внимание и на 32-е место этой таблицы. Там Проспа и Клуни с треком Free Your Mind. Отличный совет перед 2-м часом нашего шоу. Услышимся совсем скоро.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В этом выпуске про поездку президента в Россию и о первом механическом последователе Будды. Президент Александр Лукашенко находится сейчас с рабочим визитом в Москве. Там глава государства примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы и встретится с Владимиром Путиным. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице. ГАИ напоминает о безопасности на дорогах во время ливней. В дождливую погоду автолюбителям необходимо выбрать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал. Эти правила диктуют в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко увеличивается тормозной путь. Пешеходам же следует соблюдать повышенную осторожность при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги. Белорусы массово обращаются в милицию. Всему виной телефонные и интернет-мошенники. Только за прошедшие сутки заблокировано 47 фишинговых сайтов. Это, как правило, поддельные торговые площадки, сервисы, неотличимые от настоящих. Сотрудники МВД задержали 5 курьеров, работавших на мошенников. Всего изъято более 100 тысяч рублей. На первом месте среди способов совершения преступлений – вишинг. Это когда мошенники представляются должностными лицами. Задолженность Украины перед КНР достигла критического уровня. Об этом пишут китайские СМИ. Пекин отказал Киеву в отсрочке по выплате долга в более чем 30 миллиардов юаней. По данным журналистов, эта сумма ставит украинскую экономику на грань финансового коллапса. Компании-кредиторы уже потеряли терпение и требуют вернуть вложенные средства. В Южной Корее робот-гуманоид по имени Габи прошел обряд посвящения в буддийский орден. Он стал первым в истории механическим последователем Будды. Церемония прошла в одном из храмов Сеула. Робот принес 5 священных обетов, адаптированных для искусственного интеллекта. Вместо классических монашеских заповедей робот поклялся уважать жизнь, мирно относиться к другим роботам и объектам, слушаться людей, избегать обмана в действиях и словах и беречь электроэнергию. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 13 копеек. Далее коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит «Ипотека комбо» на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия такие. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9 годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка, на сайте belapb.by или по телефону 136. Таковы были новости, о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси завтра ожидаются дожди. Ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый, местами, а по северу во многих районах до сильного. В Гродно и Витебске ночью 4-6 тепла, днем плюс 8-10. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 выше нуля. В Бресте ночью плюс 6-8, днем 12-14 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 16-18 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
7: Второй час топ-чарта на Радиус FM пошел. С вами Кирилл Громов, и мы входим в зону максимальной турбулентности. Сейчас узнаем, кто из артистов сорвал джекпот, а кто остался за бортом. Открывает десятку сильнейших сегодня Алок и Portugal The Man. Их трек «Dive into the Ocean» звучит так, будто лето уже наступило, и вы официально в отпуске. Прыгаем в этот звук.
8: Ты слушаешь топ-чарт.
9: Топ-чарт.
8: Радиус FM.
9: Радиус FM.
8: Десятое.
9: Десятое место.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятка стартовала отлично, ну а теперь проверим, что люди ищут в интернете. В частности, в чарте Яндекс.Музыки на 37-м месте затесался Доминик Файк и его Baby Doll. Доминик делает такую музыку, которую хочется слушать, глядя в окно и думая о чем-то очень важном, ну или о чем-то вообще. Краткий обзор и возвращаемся к нашим лидерам.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня Тейлор Свифт, ее судьба Офелии. Это очередное доказательство того, что Тейлор может превратить любую историю в платиновый хит. Но мы не тормозим, впереди финальный фреш-прогноз. На прицеле у нас сегодня Монтметри с треком Feel Alive. Если вы все еще не проснулись после рабочей недели, этот трек и сделает все за вас. Название не врет, вы реально почувствуете себя живыми. Ловите свежую порцию энергии. Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмая строчка, и тут KDDK и Алекс Альте со своим аффирматическим, если так можно выразиться, хитом One and Two. Просто понятно и по-чертовски танцевально. Ну а теперь у нас перемотка, вспоминаем лучшее. Отправляемся прямо сейчас уже в 2014 год. Тогда мир сошел с ума от Кайзи и ее песни Hideaway. Помните этот безумный танец из клипа? Кажется, тогда его пытался повторить каждый второй в клубе. Давай вспомним, как это звучало 12 лет назад.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место у проекта Airbooks. На прошлой неделе они были в тройке, но чарт — штука суровая. Сегодня пришлось немного подвинуться, а пока они ищут дорогу обратно на пьедестал, смотрим мировой чарт Шазам. На пятом месте Джастин Бибер и Ники Минаж «Beauty and a Beat».
2: Обзор чартов Шазам.
1: Фьюшел и Солт сегодня на четвертой строчке в этом списке с треком «Джамайка». Сайен забирает третье место с треком «Мальборо».

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Шестая строчка — это Дон Диабло. Его «Radio Baby» прочно прописались в нашем эфире и, кажется, уходить вообще не собираются. Но мы-то снова крутим ручку настройки в нашей перемотке. Снова 2014-й, год, когда Майли Сайрус окончательно перестала быть Ханной Монтанной и снесла всем крышу своим «Wrecking Ball» — песня про разрушение, которая на самом деле построила карьеру Майли заново. Слушаем и подпеваем.
0: Перемотка.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Осторожно, дети!
3: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
2: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
2: Громко петь!
5: Опа! У-у!
2: Задорно смеяться!
3: Сумасшедшая!
2: И не слушаться взрослых!
6: Мама! Это ты лишь виноват!
7: А я вот, знаете...
8: Да речь потерял.
2: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
9: На сцену надо выходить с удовольствием.
2: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
10: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров – больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
1: Реклама.
11: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Топ-чарт.
12: Мы заходим в красивую зону, в топ-5, и на пятом месте у нас клан «Карусель» со своим «Заездом». Музыка для тех, кто любит скорости, качественный хаос. Ну а теперь наша гордость, рубрика «Знай наших». Сегодня слушаем белоруса Арси и трек «Ты так далеко». Это тот случай, когда локальный звук ничем не уступает мировым чарт-топерам. Слушаем и поддерживаем своих.
1: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня Альберт Брайт. Его дикий трек уже также плотно закрепился в нашей таблице. Это чарт, и здесь все меняется быстрее, чем погода в Минске. И еще одна работа от наших ребят перед финалом. Это Сашко с песней Nothing. Название говорит, что там ничего, но на самом деле там отличный бит и море драйва. Готовимся к развязке.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь?
5: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
4: ТОП-ЧАРТ?
3: Радиус ФМ.
4: Радиус ФМ.
6: Финишная прямая. Бронзу сегодня забирает убойное трио. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Их «Ган-ган-ган» — это когда опыт встречается с талантом и получается 100% хит. 3-е место. Отличный результат. Поздравляем.
3: Тройка лидеров этой недели.
4: ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
3: Три.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На втором месте Kungs и The Affluent London с их галактикой. До вершины им не хватило вот совсем чуть-чуть, но кто же стал королем недели? Либо королевой? Прежде чем вскрыть конверт, быстро смотрим нашу топовую десятку. Сегодня ее замыкали Alok и Portugal The Man Dive Into The Ocean.
1: Горячая десятка.
2: Тейлор Свифт сегодня забрала номер 9 «The Fate of Ophelia». KDDK и Алекс Альта со своей считалочкой сегодня на 8-й строчке. Airbooks Graceland под номером 7. 6-ю строчку забирает Дон Диабло и Fits and the Tantrums «Radio Baby». Клан Карусель на 5-й строчке «Райт». Под номером 4 Альберт Брайт «Wild». Бронзу сегодня забрали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай «Ган-ган-ган». Второе место сегодня забрали Kungs из Affluent London «Galaxy». И наш новый номер один сегодня — Биби Рекса и Faithless с треком «New Religion». Бэби наконец-то добралась до вершины, и это абсолютно заслуженно. Поздравляем победителей. С вами был Кирилл Громов. Не забывайте голосовать за любимых артистов на radiusfm.by и живите ярко. Услышимся ровно через неделю. Вновь подведем с вами лучшие итоги. Пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Вечер сегодня, ну, такой неоднозначный. Конечно же, многих сегодня отпустили с работы пораньше. Но я бы вот в такую погоду, которая сейчас происходит в Минске, когда дождь, стеной, ветер какой, я бы, честно говоря, на работе подзадержалась. Здесь хорошо, тепло, приятно в студии Радиус ФМ. Такое солнышко, прям приятно находиться. И, конечно же, приятно пожелать тебе самого классного, доброго вечера, вопреки абсолютно мерзкому прогнозу погоды. Сейчас столица плюс 9, по ощущениям, как 2 градуса всего из-за холодного порывистого ветра. Конечно же, дождя. Ну, надеюсь, что за сегодня дождь буквально весь выплачется, выльется, а завтра уже погода будет попроще и полегче. Но поживем, увидим. А прогноз погоды на завтра расскажет моя коллега Наталья Ленская. Она уже на подходе в студию Радиус ФМ. 17:01 в Беларуси. Здесь, в студии Радиус ФМ, я не одна. Наташа пришла, новости принесла. Наташа, о чем расскажешь?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, как белорусская столица справляется с ливнями и почему может сбиться расписание в национальном аэропорту Минск.
0: В радиусе новостей.
2: Правительство, коллективы Министерства энергетики и Министерства промышленности в преддверии Дня Победы возложили цветы на военном кладбище в Минске и отдали дань глубокого уважения героям. Вице-премьер Виктор Каранкевич назвал 9 мая священным днем для каждого белоруса, который символизирует победу добра и справедливости над фашистским злом. Он подчеркнул долг каждого хранить память о том, какой ценой завоевана победа, чтобы никто не смог исказить правду и стереть ее из сердец молодого поколения. Из-за сильного дождя в Минске временно подтопило несколько участков дорог, особенно во Фрунзенском районе. Движение останавливалось на 11 троллейбусных и 12 автобусных маршрутах, но к вечеру его восстановили. Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия, расчищают ливневку, откачивают воду и помогают жителям частных домов. Пострадавших нет. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112. Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании, причина – ограничения на использование воздушного пространства в России. Аэропорты юга России временно не работают, уже зафиксированы задержки и отмены рейсов, в том числе в Беларусь. Пассажиров просят следить за актуальным расписанием на сайтах аэропорта и авиакомпаний. Персонал аэропорта делает все возможное, чтобы свести задержки к минимуму. В Берлине около 2000 школьников и активистов протестуют против нового закона о военной службе. Акция проходит у Бранденбургских ворот под лозунгом «Нет войне». Закон вступил в силу с 1 января. Он обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и восстанавливает воинский учет. Призыв пока добровольный, но власти не исключают обязательного набора в случае нехватки ресурсов. Европа ожидает жаркое лето. Это связано с возвращением природного явления Эль-Ниньо. Об этом сообщается в отчете Европейской климатической обсерватории «Коперникус». В докладе отмечены тревожные экологические тенденции, в том числе растущий риск засухи и лесных пожаров по всей Европе в связи с наступлением более жарких и сухих летних условий. Коммерческая информация. Сделайте дом уютным для всей семьи. Белагропромбанк предлагает кредит ипотека-комбо на обустройство и ремонт. Идеальная комбо к вашей ипотеке. Оформить можно сразу при покупке квартиры или позже, если ипотека от Белагропромбанка у вас уже есть. А подать заявку можете не только вы, но и ваш супруг, супруга или близкие родственники. Условия. Срок кредита до 10 лет. Ставка 15,9% годовых. Кредитная линия первые 2 года. Детали в офисах банка на сайте belapb.by и по телефону 136. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16 18 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.15, точное, драйвовое. В Минске по-прежнему поливает, как из ведра. Буквально и тема у меня сегодня тоже такая автомобильно-дождевая. Американская автомобильная ассоциация провела тесты, которые показали, что дождь буквально ослепляет систему безопасности авто. Да, это касается и сильного дождя, и умеренного дождя, потому что все это серьезно снижает эффективность современных систем помощи водителю. Например, автоматическое экстренное торможение работает хуже на 33%. Система удержания в полосе работают хуже в 69%, согласно исследованию. Эти цифры уже впечатляют. И вот почему так происходит? Камеры и радары, на которых работают эти системы, буквально теряют зрение из-за капель дождя, брызги и ухудшенной видимости дорожной разметки. Поэтому что советуют эксперты в этой ситуации нам, водителям? Не полагаться полностью на автопилот в дождь. Всегда нужно помнить, что управление только личное. А еще следить за чистотой лобового стекла, состоянием дворников. Даже небольшие разводы могут мешать работе камер. Увеличить дистанцию до 5-6 секунд и снизить скорость. Это компенсирует задержки в реакции систем. Ну и, конечно же, отключить круиз-контроль на мокрой дороге, чтобы сохранить полный контроль над автомобилем. Вот такая вот история. Конечно же, производители автомобилей сейчас разрабатывают и технологии борьбы с дождем, для того, чтобы, конечно же, автомобиль не терял устойчивость. Но, тем не менее, все, что есть, самое главное правило, в твоих руках. Буквально поэтому крепче за баранку держись, шофер, и держись топовой волны Радио ФМ. У нас здесь подзаряжающая музыка.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Точная драйвовая, 17:23. Ты знаешь такую непогоду, когда дождь, как из ведра. Нужно, конечно же, проводить вечер где-нибудь либо в уютном пространстве, либо в очень-очень интересном, конечно же, под крышей. И вот буквально недавно открылось очень интересное пространство в Минске. Интерактивный музей криптозоологии и фантастических существ. Называется оно «Легендарий». Классная история. На фоточке посмотрела, как же это арт-пространство впечатляет своими декорациями. Здесь представлены мифические персонажи, сказочные герои самых разных культур. Например, экспозиция оформлена в виде кабинета безумного профессора-зоолога, и многие объекты интерактивны, то есть с ними можно повзаимодействовать. И это, конечно же, доставит вам удовольствие и, ну, добавит какой-то такой классной энергии в жизнь. Также, например, здесь тебе расскажут про ученого, мецената, археолога, профессора Вейланда Тиберия Хорастоуна. Да, никто вроде как не знает даты его рождения, но этот профессор всю свою жизнь посвятил как раз-таки изучению чего-то неизведанного и таинственного. И вот об этом во всем ты узнаешь в этом интерактивном музее криптозоологии и фантастических существ. Уже вирусится эта история. Те, кто здесь побывали, хотят вернуться сюда еще раз. Настолько организаторы подошли вот ко всевозможным деталям, к экспонатам, очень продуманно, что тебе, вот говорят организаторы, правда, захочется сюда возвращаться и привести сюда своих близких друзей. Ну а Радио ФМ, пока ты собираешься, я определяешь маршруты на этот вечер, конечно же, поможет тебе с вдохновением и топовой музыкой «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Авто выбирай на бутик «Автобай».
4: Авто продавай на бутик «Автобай».
3: Авто меняй на бутик «Автобай».
4: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Надо же искать какие-то плюсы вот в этой ситуации, связанной с дождем, который просто не переставая целый день идет в Минске. И кажется, как будто даже выходные тоже обещают свою компанию нам. Но мы найдем в этом какие-то несомненные позитивчики. Например, это возможность наконец-таки спокойно приехать домой, укутаться в плед и посмотреть какую-нибудь классную киношку. Или тоже как вариант, например, задуматься над покупкой яркого зонтика. Ну а что? Мне кажется, зонтик — это часть образа, часть твоего яркого проявления характера, поэтому, возможно, это повод для шопинга. А что касается меня, я, например, зонтики постоянно теряю, поэтому покупаю их достаточно часто. Но я тебе желаю улыбаться, смотреть на этот дождик вдохновением и, конечно же, подзаряжаться вместе со мной топовой музыкой Радио ZFM. Здесь красавчик Дамиан Давид и Next Summer. А также Минелли. А также диджей Алак, Софи Токеры и Don't Matter. Завтра в календаре важный день, 9 мая, день Великой Победы. Какой же быть погоде в этот день, знает Белгидромет. И сейчас узнаем мы.
0: Радиус FM о погоде.
1: 9 мая ночью во многих районах республики, а днем в Витебской области ожидаются сильные дожди. На севере страны во многих регионах сильный порывистый ветер. Его порывы будут 20 до 20 метров в секунду. Что касается показателей температурных, то они следующие. В Бресте 12-14 выше нуля и без осадков. Облачная погода. Дождь будет в Гродно и здесь до плюс 10. Ожидаются осадки и в Минске 9-11 со знаком плюс. Далее смотрим Витебск. Тоже дожди до плюс 10. В Могилеве тоже осадки до плюс 15. И только в Гомеле будет облачная без осадков погода. Здесь 16-18 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
4: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Ну что, на выходные в аквапарк?
7: А потом в пиццерию.
8: Ура! И на карусели.
9: Везде побываем. Карточка застрахована.
10: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
11: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Колбаса «Сервелат Барбадос Новый», высший сорт «Гродненский мясокомбинат». Всего 12,89 за килограмм. Форель слабосоленая «Океан в подарок». Всего 11,99 за 200 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
12: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате, ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
13: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама.
2: Хочешь получить крутые подарки от Радиус FM? Включайся в наш большой автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на АЗС по всей Беларуси. Делай фото с нашим логотипом на заправках и выигрывай. Все подробности ищи на сайте radiusfm.by.
0: Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17:45, точное драйвовое. Ну что, как тебе этот дождливый вечерок? А мне вот, честно скажу, нравится. Ты знаешь, вот после солнечного такого обжигающего дня у нас в Минске вдруг вот столько дождя, столько пасмурных облаков. Это романтично, между прочим, особенно если учитывая, что вечером в пятницу мы настроены и на романтик, и на какие-то такие интересные приключения. Мне кажется, из такой погоды тоже можно в буквальном смысле выжать бесконечный позитив. Ну, а по поводу позитива я приглашаю тебя в наш телеграм-канал Радиус FM. Заходи, пожалуйста, залетай. У нас тут для тебя классное, улыбательное видео. Мы назвали его так. Это маскировка, когда начальник хочет дать тебе лишнюю работу, ты такой, опачки, мимикрируешь под стульчик. И как будто начальник тебя уже не замечает. В общем, что ты думаешь по этому поводу? Пиши свои веселые комментарии. А я же самому креативному автору готова вручить целый набор. Тут много-много пачек чая Такамори. То, что нужно тебе и в этот дождливый пятничный вечер, и в эти выходные, потому что дожди, говорят, будут сопровождать нас в этот уикенд. Что касается чая Такамори, когда рабочая неделя на исходе, это просто идеальный вариант для того, чтобы взбодриться, наполнить себя силами и ароматами чая Такамори. Ищи свое настроение на сайте Takamori by A. Через два топовых трека подводим итоги. И я назову имя счастливчика. Кто же будет с удовольствием пить, вкушать аромат чая Такамори?
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: Без конца можно маскироваться в пятницу для того, чтобы не получить от начальника дополнительную работу. Так вот, по этому поводу мы разместили видео у нас в телеграм-канале «Радиус ФМ». Заходи, пожалуйста, смотри, улыбайся, пиши свои комменты. Вот тут спрашивают, кстати, как у нас дела у «Радиус ФМ». Все отлично. Да, даже в этой пасмурной погоде мы ищем позитив и находим, между прочим. Татьяна пишет, так это пятая точка кота указывает на этом видео на то, что помимо работы есть еще и личная жизнь. И даже на работе этой самой личной жизни в пятницу можно заняться. Так, и вот еще такая версия от Карины. Когда ты главный в доме, знаешь, что все должны это не просто знать и ощущать, но еще и постоянно видеть, чтобы не забывать. Так, еще такая версия, когда устал клеить потолочные обои и не осталось сил слезть со стремянки. Ну, видимо, кому-то наболело. Так, в рабочее время, пишет Наталья, можно поспать в любой позе. Если рядом положить лестницу, ну, можно сделать вид, что ты просто упал от бессилия, от переработки за эту неделю. Так, или вот еще. Марина пишет, так это ж просто, вот этот котик на кресле, так это дизайнерский подголовник, придаст вашей работе неповторимый уют и комфорт, который так необходим всем нам в дождливую погоду. Так, Ленчик пишет, так примерно такая же поза будет у каждого дачника этим летом. Ой, не триггерите дачников, это дождь, который сейчас выливается просто ведрами сплошными, безостановочно на город Минск. Итак, дачникам доставляет хлопот, мне кажется, они расстроены, что на дачу не поедешь вечером в пятницу. Нужно как-то вот этот дачный зуд убирать чем-то другим. В общем, Ленчик, я в поддержку всех дачников. Объявляю вас победителем. Классное сообщение. Дождь тоже необходим. Я в это верю. Урожай все-таки должен как-то вдохновиться дождем и вырасти большим и красивым. А вам, Ленчик, достается большой красивый набор чая Такамори. Я вас поздравляю. Всем остальным авторам говорю спасибо.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
3: Слышите? Это гриль-фест в магазинах «Хит» с 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев. Хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. I wanna go hard, I wanna go anywhere, anywhere you are. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Точное драйвовое, практически 18.00, и практически, друзья, практически наступают уже выходные в эти самые мгновения. Наступают они под аккомпанемент дождя. 9 градусов сейчас показывает в столице градусник, но при этом по ощущениям как будто 2 градуса со знаком плюс из-за сильного ветра, из-за сильного дождя. Погодка так себе, но это повод быть поближе друг к другу, согревать друг друга, конечно же, взглядами, улыбками и еще теплыми объятиями. Я, Ульяна, отправляю тебе как раз-таки свои виртуальные внимания. И еще побольше топовой музыки в нашем эфире. А еще подведем итоги сегодня абракадабры. 18.20 узнаем, кому же достанутся смарт-часы от Radios FM. 18.01 в Беларуси. И я здесь в студии Радиус ФМ не одна, здесь Наталья Ленская. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу, на какие провокации просят не поддаваться белорусов и как наши спортсмены возвращаются на мировую арену.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
7: В радиусе новостей.
2: Сегодня начался визит Александра Лукашенко в Москву. Запланирована его встреча с Владимиром Путиным, а завтра главы государств примут участие в параде на Красной площади. На этом фоне посол Беларуси в России Юрий Селиверстов заявил, торгово-экономическое сотрудничество наших стран продвигается в позитивном ключе, но расслабляться нельзя. Важно не снизить объем товарооборота, который в прошлом году достиг 54 миллиардов долларов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву на торжество в честь Дня Победы в российской столице. Также состоится его встреча с Владимиром Путиным. Глава государства обсудит ключевые вопросы сотрудничества перед визитом президента России в Казахстан в конце мая. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также отправился с рабочим визитом в Москву. Его программа включает участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. В Министерстве внутренних дел Беларуси призывают не поддаваться на провокации по вовлечению в военные действия на территориях иностранных государств. Мониторинг в интернете вражески настроенных белорусов не останавливается. Наказание за призыв к вооруженным конфликтам от 2 до 5 лет лишения свободы. За вербовку граждан для этих целей можно провести за решеткой до 10 лет. О подозрительных предложениях сообщайте по телефону 102 или в чат-бот МВД. В Беларуси ежегодно будут открывать от 4 до 6 центров компетенции на базе вузов. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. 2 центра откроют в Полоцком госуниверситете при участии Витебскоблгаза и Витебскэнерго. Это позволит готовить кадры высокого уровня в регионах. Министр подчеркнул, развитие промышленности невозможно без научного и инженерного развития вузов. Международный олимпийский комитет снял с Беларуси все ограничения. Спустя 4 года изоляции белорусские атлеты могут выступать под государственной символикой. В НОК поблагодарили главу МОК, но подчеркнули, теперь все зависит от международных федераций. Именно они решат, насколько быстро белорусов вернут на арену. Первая отреагировала Международная федерация легкой атлетики. Она заявила, что не будет снимать санкции. Возвращение без ограничений обещает быть тяжелым. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 77 копеек, 10 китайских юаней 4.13. Информация в завершении выпуска. Финал шоу «Фактор Бай. Дети» уже сегодня. 8 сильнейших голосов страны, решающие выбор зрителей. Смотрите в 20.45 на «Беларусь-1» и узнайте имя победителя. Стань участником розыгрыша «Умные колонки». Правила такие. Заходи на radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше ноля. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Точное драйвовое 18.15. Проверь свою смекалку. На исходе дня у нас в телеграм-канале Радиус ФМ. Мы кое-что загадали. Термин «это» предложил шведский химик Якоб Берцелиус. Это было еще в 19 веке. И означало «первостепенное». Это нужно не только бодибилдерам, но и всем, кто испытывает большие физические нагрузки. Коктейли из этого обеспечивают организм энергией при низкокалорийном питании, поддерживают мышечную массу. Что же это? Вот в чем вопрос. Если догадался, пиши свой ответ у нас в комментах в телеграм-канале Радиус ФМ и жди мой звоночек через пару топовых треков. Пообщаемся, поиграем. Возможно, именно тебе достанутся сегодня смарт-часы от Радиус ФМ. Хотя у нас есть уже лидер этой недели, тем не менее, если тоже отгадаешь с первой попытки, устроим батл.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Call the

0: Абракадабра.
1: Выходит с нами на связь Ольга. Ольга, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Олечка, я там смотрю, у тебя просто группа поддержки, потому что телефон снял приятный мужской голос. Кто это?
2: Ну да, переживал, чтобы я успела ответить.
1: Так, как зовут этот мужской голос?
2: Этот мужской голос зовут Сергей.
1: Так, Сергей, ну пусть он будет рядышком, держит за ручку тебя, уж не знаю, может быть, подсказывает что-то. Правила простые, тебе нужно отгадать, под каким номером спрятан топовый трек Радиус FM от 1 до 7. Хорошо? Желательно это сделать с первой попытки, потому что у нас на этой неделе уже был лидер по имени Андрей. Андрей, кстати, с нами на связи находится. Андрей, привет.
3: Привет, привет.
1: Привет. Ну, пожелай что-нибудь своей сопернице Ольге.
3: Желаю удачи.
1: Хорошо. Андрей, видимо, тоже будет переживать очень сильно, но у него своя история. Ольга, итак, нужно прямо сейчас подумать, вот с первой попытки, если отгадаешь, то хорошо, не отгадаешь, значит, ну, все будет понятно тогда. Поэтому выдохнула, выдыхай, прям, чтобы все слышали.
2: Единица.
1: Единица. А это тебе вот подсказал твой замечательный...
2: Нет, сама.
1: Партнер. Сама.
2: Потом
1: сама.
2: Саму себя винить.
1: Саму себя винить, искать утешение в горячих объятиях.
4: Мы не знаем, что это такое.
1: Все почему? Да потому что у Андрея на эту игру были другие планы. Андрей, ну что, послушаем твое сообщение?
3: Да.
1: Ну, давай послушаем.
5: Привет, я Вика, участник игры Абракадабра. Я прячу.
1: Это зашел не с того чатика, зашел к нам прямо сейчас звукорежиссер. Так, Андрей сам называет, там был номер 6, если я правильно помню.
3: Да-да, верно.
1: Так, Андрей спрятал топовый трек в наушниках под номером... Ну, говори.
3: 6.
1: Под номером 6. Ну, а, соответственно, наша прекрасная Ольга выбрала номер 1. К сожалению, не склеилась. Немножечко, Олечка, на тебе желаю все равно классного вечера в компании Радиус FM. Я знаю, в чьих объятиях ты сейчас утешишься, и все будет у тебя самым лучшим
2: спасибо,
1: образом. Договорились.
2: Доброго, хороших вам выходных.
1: Ох, вообще, спасибо огромное. Вас тоже с праздником поздравляю, потому что это очень важно. Грядет день, завтрашний день победы. Но пока победу свою личную уже празднуют в нашем эфире Андрей. Смарт-часы достаются именно вам. Ура! Ура, ура,
3: ура!
1: Да, аплодисменты здесь наполняют эфир. Ну, а мы продолжаем наслаждаться топовой музыкой Радиус FM. На следующей неделе очередная классная абракадабра ждет тебя.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
7: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
8: В Слониме, Минске, Бресте, в разных городах и городках страны знают цену этой трудной победе. Помнят героев, хранят память о прошлом. Слонимский мясокомбинат поздравляет с Днем Великой Победы. Мира, тепла и добра в каждый дом. Слонимский мясокомбинат.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.36, точное, драйвовое. Ну что, погнали дальше. В этот дождливый вечер, но нас дождем не испугать. Мы-то знаем способы, как согреться, как получить максимальный фан от того, что происходит вокруг. Конечно же, топовая музыка Радиус ФМ тебя поддержит, куда бы ты сейчас ни направлялся. Совсем скоро послушаем очень известный, не только в нашей стране, но далеко за ее пределами, проект «Pope». Также появится красавчик Бенсон Бун. И Portugal The Man Glide. Такой абсолютно расслабляющий трек. И вот посмотрим, насколько завтра будет расслабляющая во всех смыслах погода. Спросим у Белгидромета.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, в День Победы, 9 мая, погодные условия в нашей стране продолжат определять малоподвижные атмосферные фронты и прохладная воздушная масса. Сохранится облачная погода, да, дожди во многих регионах, местами очень сильные, возможно, грозы. Этой ночью по стране плюс 2, плюс 8, по востоку, да, плюс 12. Что касается дневных показателей, то они будут следующими. В Бресте плюс 12, плюс 14, без осадков, облачная погода. Далее смотрим Гродно, 8-10, со знаком плюс осадки. Облачная с осадками погода будет в Витебске 8-10 выше нуля. Далее Минск 9-11 со знаком плюс и тоже осадки. В Могилеве воздух прогреется до 15 градусов. Ожидаем дожди. А вот в Гомеле, между прочим, будет без осадков. Будет облачная погода, но при этом 16-18 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
5: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
0: Реклама.
8: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Лево», группа «Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
9: Нет радиоприемника.
10: Не оплатил подписку?
9: Хочется чего-то нового?
11: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
12: Алиса, включи Радиус ФМ.
13: Включаю.
11: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Тело в теме, что дождь вот такой затяжной сегодня в Минске. Это хорошо для здоровья, для нашего настроения, потому что равномерный шум капель действует, как естественный белый шум. Он маскирует резкие звуки, снижает активность области мозга, которая отвечает за тревогу и стресс. То есть ты как будто, слушая дождь, выдыхаешь, расслабляешься. Ну и также предсказуемый ритм дождя помогает мозгу удерживать внимание. То есть это эффект безопасности. Для нас шум дождя – сигнал о том, что мы в укрытии, а значит, можно расслабиться. Поэтому расслабляться под дождь действительно приятнее намного. Ну и кроме того, также специалисты говорят про то, что такой белый шум и часто говорит о психологическом комфорте. Звук дождя ассоциируется с безопасностью. Мол, я внутри, а буря снаружи. И это в целом вызывает чувство защищенности, которое приводит к замедлению пульса и общему снижению артериального давления. И в целом, как-то не странно, звук дождя специалисты относят к успокаивающим АСМР-звукам, вызывающим приятные ощущения, эмоциональное расслабление. Поэтому иногда открыть окошко, послушать шум дождя на исходе рабочей недели – это то, что доктор прописал.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт видачі.
1: Точно, дрововая, 18.51. Расскажу, что сегодня на маркетплейсе нашла очень классный, интересный вариант подарка. Даже самому себе такой подарок можно сделать. Это пульт аэромышь. Крутая штука. Пульт со встроенным гироскопом. Она позволяет управлять курсором на экране. Представляешь, движение в руки в воздухе. Ну, круто же. Такое мы только в фильмах видели, а теперь это реальность. И притом это реальность стоит не то, чтобы прям очень дорого. Вот, пожалуйста, 16 рублей, 11 рублей, 33 рубля. Выбирай просто модель на свой вкус. И смотри сегодня обязательно по телевизору. Пусть твой пульт выберет единственный верный канал «Беларусь-1», потому что там сегодня состоится суперфинал «Фактор бай дети». Да, увлекательное, яркое событие завершается очень красиво, очень радостно. То событие, которое, правда, мы вот встречаем буквально со слезами на глазах, потому что, мне кажется, весь проект «Фактор бай дети» мы смотрели выпуски именно вот в таком состоянии, со слезами на глазах, сопереживая тому, что происходит. И, мне кажется, все выпуски буквально прошли на одном дыхании. Итак, сегодня в 20.45 все вместе, всей страной мы решаем, кто же станет абсолютным победителем «Фактора бай дети». Хотя, мне кажется, все дети победители в этой истории, потому что они уже превзошли себя, получили невероятный опыт публичного проявления. И, конечно же, самое главное, они завоевали наши взрослые сердца. И количество, конечно, поддержки, звонков, лайков в соцсетях – это доказывает. Ну что ж, далее, если ты где-то сейчас в дороге, то, конечно же, придерживайся топовой музыки Радиус FM, мы тебя согреем и взбодрим.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12.00.
3: Ремонт своими руками? Нет.
4: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nescafe». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Ливень парализовал движение в Минске. Загруженность дорог вечером достигла максимальных 10 баллов. В МЧС сообщили о подтопленных участках. На время вставали автобусы и троллейбусы. Напомним, в такую погоду цены на такси в Минске не должны взлетать бесконтрольно. По соглашению Smart, Яндекс.Гоу и другие крупные службы обязались не поднимать коэффициент выше 3. Беларусь и Сербия обсудили перспективы сотрудничества с акцентом на экономику и гуманитарную сферу. В МИД Беларуси подтвердили особый характер отношений, основанных на исторических и духовных связях. Президент Сербии Александр Вучич также поблагодарил Беларусь за принципиальную поддержку территориальной целостности и суверенитета своей страны. В канун Дня Победы на национальном геопортале Беларуси появился тематический слой с городами-героями, городами воинской славы и трудовой доблести. Каждый может увидеть на карте населенные пункты, удостоенные высоких званий за подвиги в годы Великой Отечественной войны. В госком имуществе подчеркнули, каждый объект на карте – живая связь времен, напоминание о героизме и цене, заплаченной за свободу. Все выпускники 11 классов полностью готовы к первому централизованному экзамену 26 мая. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. Регистрация завершена, спецификация тестов не изменилась. Они соответствуют базовому уровню школьной программы. Если ребенок хорошо освоил учебники, у него есть все шансы сдать экзамен на 100 баллов. Международная федерация тенниса заявила, что не будет менять свою позицию в отношении дисквалификации теннисных федераций Беларуси и России после решения Международного олимпийского комитета. Дисквалификация остается в силе. Вопрос о членстве Белорусской теннисной федерации рассмотрят на общем собрании ITF в октябре. Федерация Беларуси и России была отстранена от соревнований в марте 2022 года. И последний, Радиус ФМ приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус ФМ на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, Радиус ФМ. Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наши.

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Добрый-добрый вечер. Ну что ж, рабочая неделя наконец-то у нас позади, и мы с тобой начинаем наш большой музыкальный вечер. С тобой в движении на Радиус FM, и я, Леша Якимович, и сегодня мы будем разгонять ритм ближайшие два часа, чтобы ты вошел в эти выходные на полном драйве. И мы открываем программу треком, который так и называется All My Life. Он напоминает, музыка — это то, что с нами всегда. И знаешь, это не просто там какие-то красивые слова. Вот совсем недавно ученые из Калифорнийского университета подтвердили, что способность воспринимать ритм заложена в нас с рождения. Даже новорожденный реагирует на четкий бит задолго до того, как научится говорить. Так что с первой секунды этого трека твое тело уже знает, что делать. Так что просто доверься ему. Марк Борина, All

0: Только что прозвучал «Here in your arms». И, кстати, солистка этой песни, Эбби Флинн, долгое время была певицей без имени. То есть ее голос знали миллионы, но кто она сама по себе, оставалась загадкой. Пока она не решилась на смелый шаг и не раскрыла себя. И вот, кстати говоря, о смелых шагах. В общем, вот тебе план на эти выходные. 9 мая в Минске пройдет забег отважных. Это спортивный праздник, будет проходить в Парке Победы. Дистанции на любой вкус, от серьезных забегов до прогулок скандинавской ходьбой. Это отличный повод провести время на свежем воздухе, зарядиться энергией и, конечно же, красиво попрощаться с остатками рабочей недели. Следующий трек знает, кстати, как сказать прощай серым будням. Иван Соловьев, goodbye.
1: В движении.

0: Джекс Джонс поет «Where did you go?». В общем, пропажа бывает разная. И недавно в Великобритании суд на 5 минут прервал заседание, потому что у одного из участников из кармана неожиданно заиграла песня «The Rhythm of the Night». И вместо строгого разбирательства весь зал слушал, как ритмичная музыка нарушает серьезную атмосферу. Вот так вот, куда бы ты ни пришел, даже в суд, ритм может найти тебя сам. А чтобы завтрашний забег не прервал дождь, сделаем короткую паузу на погоду.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше нуля. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус ФМ.
0: А мы возвращаемся после прогноза погоды, и следующий трек, который мы послушаем буквально через пару мгновений, он буквально заставляет мышцы сокращаться. И это не просто ощущение, это прям американские исследователи из университета штата Огайо выяснили, что прослушивание динамичной музыки во время бега может увеличить выносливость аж до 15%, прикинь? То есть под такие ритмы мозг просто не позволяет себе остановиться, он все требует и требует дофамина. Так что для забега отважных, о котором я говорил ранее, этот трек, это будет идеальный спутник. Слушаем Эндер, Pump It Up.
1: Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: Juicy Beat Fooling Me Again — этот трек о том, как нас порой обманывают чувства. Но есть вещи, которые не обманывают. Например, твое желание двигаться дальше, да? Или, скажем, недавняя история из Швеции. В общем, там полицейские получили вызов о подозрительном человеке с топором. А приехав, обнаружили, садовника, который просто обрезал сухие ветки. Тот был так увлечен работой, причем под ритмичную музыку в наушниках, что не заметил, как напугал аж полквартала. Вот так вот. Иногда мы обманываемся, но музыка остается с нами всегда честной. А мы сейчас прервемся на короткую паузу, чтобы после рекламы продолжить с новыми силами.
1: Радиус FM. Реклама.
2: Осторожно, дети!
3: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
2: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
2: Громко петь.
5: Опа! У-у!
2: Задорно смеяться.
3: Сумасшедшая!
2: И не слушаться взрослых.
6: Мама! Это ты лишь виноват!
7: А я вот, знаете...
8: Да речь потерял.
2: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
9: На сцену надо выходить с удовольствием.
2: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
1: Реклама. В движении.
10: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: В движении на Радиус FM снова с тобой, и у нас здесь на повестке дня анима. Это половина культового дуэта Tale of Us и легендарный Соломон создали трек Till I Die. Анима в этом году, к слову, отыграл тур, собрав почти 250 000 зрителей и кассу в 35 миллионов долларов. Прикинь, один из главных треков этого тура будет звучать прямо сейчас. Till I Die, анима и Соломон.
1: Радиус FM в движении.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Завтра Беларусь отметит День Победы. По данным социологов, эту дату самой значимой в становлении государственности называют более 90% граждан. Знания о войне беларусы черпают из телеэфиров, фильмов и рассказов родных. Героическое наследие ассоциируется с партизанским движением и обороной Брестской крепости. 9 мая – символ единства и глубокого уважения к подвигу предков. Этот день связывает воедино судьбы разных поколений. Личная память каждой семьи – это часть общей истории страны. На централизованном экзамене действуют строгие правила. Их напомнило Минобразование. Так запрещено проносить не только мобильное устройство, но и любые средства связи и калькуляторы. С собой нужно иметь знания, черную ручку и паспорт. Выпускники этого года и выпускники прошлых лет находятся в равных условиях. По указу президента на каждом пункте будет обеспечен независимый контроль государственной комиссии. Беларусьбанк вводит ограничения на переводы и оплату за границей, а также в адрес компаний, связанных с азартными играми. Это сделано для повышения безопасности операций и защиты клиентов от мошенничества. С 15 июня лимит для владельцев дебетовых карт до 89 тысяч рублей в месяц. Для корпоративных карт до 899 тысяч. Ограничения коснутся переводов на карты иностранных банков и оплаты покупок за пределами Беларуси. К работе по очистке побережья Туапсе от мазута начали допускать волонтеров. Раньше территория была закрыта для всех, кроме специалистов. По словам спасателей, на пляж приезжали люди, которые только фотографировались, надевали костюмы, пачкались мазутом, делали снимки и уезжали. Сейчас на берегу работает около 200 добровольцев. Они собирают грязную гальку и мусор вручную. Папа Римский Лев XIV получил более высокий уровень одобрения среди американцев, чем президент США Дональд Трамп. Это данные опроса. Деятельность папы положительно оценивают 55% американцев, Трампа только 40%. При этом 56% респондентов относятся к президенту отрицательно. Особенно велик разрыв среди афроамериканцев и латиноамериканцев. Папу поддерживают 60% и 62% соответственно, а Трампа лишь 15% и 37%. Главная интрига сезона – финал «Фактор Бай Дети». Уже сегодня юные таланты выйдут на сцену с президентским оркестром. Не пропустите в 20:45 на «Беларусь-1». И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи «Радиус ФМ» и слушай топовую музыку у себя дома», а подписка для этого не нужна. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на «Радиус ФМ».
2: А второй час эфира уже пошел, и мы все еще не сбавляем оборотов. Немецкий продюсер Фрайшвимер поет о том, что небо падает. Обычно это, конечно, конец света. Но вот под такой бит это звучит как приглашение танцевать аж до упада, когда колонки на полную, мир вокруг действительно рушится, при этом уступая место чистому движению. Слушаем Skyfall.

0: Звучит коллаборация бразильской суперзвезды Alok. Он, к слову, входит в топ-5 диджеев всего мира. И при этом еще обладательница Грэмми Джесс Глин. Название трека «Love Has Gone» говорит о том, что любовь ушла. Увы, но на днях ученые официально подтвердили, что, вопреки мрачным прогнозам, в этом году вероятность столкновения Земли с опасными астероидами была равна абсолютному нулю. Астероиды не прилетели, а любовь Вселенной к нам при этом осталась. И все это напоминает, что у каждой истории есть своя судьба. Именно об этом следующий трек, который описывает роковой путь героини Шекспира. The Fate of Ophelia. Слушаем.
1: Радиус FM. В движении.

0: Мы на Радиус FM, и мы продолжаем. И вот тебе минутка интересных фактов из мира. Канадские ученые выяснили, что исполнение и прослушивание энергичной электронной музыки стимулирует систему вознаграждения мозга. То есть заставляет его чувствовать себя так, будто мы совершаем какой-то, ну прям, подвиг. То есть каждая минута этого трека, который мы с тобой слушали, как маленькая суперсила, которую ты получаешь просто так, без единого усилия. И название одноименное — Superpower. Ну а теперь давай узнаем, какая погода нас ждет завтра. Может, у нее тоже появилась какая-то суперсила?
1: Радиус FM в движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше нуля. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: После погоды мы возвращаемся и давай немного поговорим о треке, который послушаем через считанный момент. Бекки Хилл – одна из самых востребованных вокалисток Великобритании. Ее трек «Right Here» спродюсирован легендарным дуэтом Chase и Status. Это идеальный замес хаоса, техно и драм-н-бейс. Сама певица говорит, что это песня о крепкой любви, которая выдержала все штормы. Она здесь, она прямо сейчас. Бекки Хилл – «Right Here».

Этот трек про сожаление, если бы только я. Но давайте без сожалений. Дуэт Two Friends — это два лучших друга Мэтт и Элли, которые дружат с детства, что идеально соответствует названию их группы. А для тебя у меня отличная новость. Впереди персидский хит в электронной обработке, который написал сам Эд Ширан. Да-да, Азизом переводится, к слову, как «мой дорогой». Это ремикс на неизданный трек Эда, сделанный настолько качественно, что сам автор наверняка аплодирует стоя. Так что непременно бежим слушать рокко с треком Азизом.

0: И финальный трек нашего вечера завершается. За маской, к слову, Маршмеллоу скрывается скромный парень Крис Комсток, который ворвался на сцену благодаря собственным хитам и чутью на тренды. На этот раз он объединился с восходящей звездой Инджи, которая, получив сообщение от кумира, сначала решила, что его взломали. В общем-то, с тобой был Леша Якимович, программа «В движении» на Радиус FM. Спасибо, что был со мной. Желаю тебе классных выходных. Гуляй, участвуй в забеге отважных, танцуй под эти топовые, а главное, движовые треки. И помни, главное всегда оставаться в движении, даже когда ты отдыхаешь. Хороших тебе выходных и пока-пока.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Москве. Глава государства примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы. Центром праздника станет Красная площадь, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. После возвращения в Минск президент примет участие в торжественных мероприятиях в белорусской столице. В Минске в преддверии Дня Победы представители правительства, Министерства энергетики, Министерства промышленности возложили цветы к стеле солдатам и партизанам, а также к могиле неизвестного солдата на военном кладбище. День Победы – священный праздник для каждого белоруса. Долг каждого – хранить память о том, какой ценой завоевана свобода, и передавать ее молодому поколению, чтобы никто не смог исказить правду. В Беларуси завершили выплаты ветеранам ко Дню Победы. Их получили около 6 тысяч человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, члены семей погибших военнослужащих. Всего направили больше 10 миллионов рублей. Выплаты составили от 1,5 до 5 тысяч рублей. Деньги перечисляли с 4 по 8 мая. Завтра в Беларуси пройдет общенациональная минута молчания. В 12 часов дня в эфире телевидения и радио на улицах и площадях, в воинских коллективах и храмах прозвучат удары метронома, мелодия реквиема и колокольный набат. На транспорте дадут сигнальные гудки. Беларусь помнит каждого, кто ушел в бессмертие, защитил Родину и подарил нам мирное будущее. Завтра же пройдут праздничные мероприятия. Главной концертной площадкой столицы станет сцена у Дворца спорта. Там выступят белорусские артисты и российский певец Олег Газманов. Ярмарка у Дворца спорта будет работать с 10 утра до 11 вечера. В Лошадском усадебно-парковом комплексе пройдет исторический квест «Школа молодого бойца». Праздничный фейерверк в 23:00. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 77 копеек, 10 китайских юаней 4.13. И последнее, Радиус FM приглашает тебя на автомобильный квест. С 1 по 14 мая ищи экран с логотипом Радиус FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Не проходи мимо. Сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. Подробности акции ищи на сайте radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше нуля. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Поколение зумеров выросло в мире коротких видео, соцсетей и постоянного потока информации. Как в таких условиях говорить с молодежью о событиях Великой Отечественной войны, которые произошли более 80 лет назад? Обсудим прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и сегодня у меня в гостях заведующая научно-исследовательским отделом Музея Великой Отечественной войны Татьяна Тройнель. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Завтра нас ожидает такой большой праздник, День Победы. Вся страна к нему готовится, весь город к нему готовится. И я тоже решила в своем интервью затронуть тему того, как же говорить с зумерами, с поколением, которое даже чуть помладше меня, хотя я под зумеров тоже подпадаю. Как говорить с молодежью и в целом, как рассказывать, что рассказывать, как доносить важность этого праздника для молодежи. Вот мой первый вопрос звучит так. Как сегодня меняется подход к подаче темы Великой Отечественной войны для молодежи? И меняется ли он вообще?
4: Ну, надо сказать, что в Музее истории Великой Отечественной войны мы, как и в старые добрые времена, по-прежнему проводим обзорные экскурсии для посетителей. То есть это маршрут по всей экспозиции и охватываются все периоды Великой Отечественной войны. Но в последнее время в нашем музее были также созданы тематические экскурсии, где более детально рассказывается о том или ином событии Великой Отечественной. Или, например, есть у нас тематическая экскурсия по военной технике периода Великой Отечественной войны. Кроме этого, достаточно много у нас интерактивных программ для молодежи. Здесь мы пошли уже навстречу запросу времени. Молодое поколение, учащиеся школы, студенты, как правило, хотят погрузиться в атмосферу того или иного периода. Ну, в данном случае это периоды Великой Отечественной войны. Поэтому были разработаны специальные квесты для студентов и школьников, а также музейные занятия. Как пример, я могу привести музейное занятие на войну бойца Собирая. Там школьники, учащиеся младших классов, на занятии могут соприкоснуться с историей. То есть им дают предметы периода Великой Отечественной войны. И они собирают, так как играя, да, вот так вот, собирают солдата на войну. То есть выдается им вещь-мешок, и они должны туда сложить предметы, которые бойцу могут пригодиться на фронте. Конечно же, это фляга, это котелок, это ложка, ну и другие предметы, которые вот мы в ходе занятия предлагаем. Да, дети должны выбрать, отобрать правильные предметы и сложить их в вещмешок. Что касается квестов, это больше подходит для учащихся средних, старших классов, больше подходит для студентов. Там на квестах предлагаются различные задания, выполняя которые студенты или школьники узнают не только о каких-то фактах достаточно интересных периода Великой Отечественной войны, но и также соприкасаются с предметами этого периода. Что погружает, да, наших молодых людей вот в атмосферу того времени.
3: Мне кажется, что именно погружение в атмосферу является отправной точкой для того, чтобы рассказывать молодому поколению о событиях Великой Отечественной войны. Потому что, когда ты просто слушаешь историю, которая произошла много лет назад, а для школьников это на самом деле, ну, 80 лет для них, это как будто бы век. И они вообще не понимают, когда это было. То есть, возможно, там динозавры, и потом вот этот. Для них этот период так же далек, как, я не знаю, война с Наполеоном. И мне кажется, что именно когда есть возможность потрогать, пощупать предметы, окунуться в эту атмосферу, тогда уже дети более заинтересованы в том, чтобы вникать в события, которые произошли. А как вы относитесь к мнению, что мы сейчас живем, слава богу, в нашей стране в мирное время, и, может быть, не надо нашим детям рассказывать о тех страшных событиях? Может быть, нужно умолчать, может быть, нужно как-то это скрыть и не рассказывать вообще детям об этом?
4: Я считаю, что детям обязательно надо рассказывать об этом трагическом и одновременно героическом периоде нашей истории, потому что на самом деле детям это интересно. Дети у нас любознательные, пытливые, и многие явления, которые мы наблюдаем сегодня в нашей жизни, они связаны с явлениями, которые вот были, существовали еще десятки лет назад, да, в частности, в тот период. Поэтому я думаю, это интересно, и на самом деле дети проявляют большой интерес к этой теме.
3: Я на самом деле поддерживаю ваше мнение, поскольку, мне кажется, в семье каждого из нас есть какая-то семейная история, которая передается от поколения к поколению, и невозможно быть в стороне от этого праздника, понимая, что твои деды или прадеды положили свою жизнь на то, чтобы ты сегодня жил в мирной стране. Поэтому я абсолютно поддерживаю то, что детям нужно об этом рассказывать. Конечно, в зависимости от возраста какие-то подробности можно умалчивать, но тем не менее, в общих чертах, я думаю, что даже начиная с самого юного возраста, эту тему можно поднимать. Ну а насколько вообще сложно заинтересовать поколение зумеров историей нашей страны?
4: Ну, я думаю, что нельзя вот в одномоментно сесть рядом с ребенком, допустим, да, или с молодым человеком, например, ну, в один прекрасный день или одним прекрасным вечером, и заинтересовать его. Вообще вот этот интерес, он, я думаю, вырабатывается и поддерживается на протяжении, ну, определенного времени. Конечно же, это уроки истории. Да, в первую очередь учитель дает первые знания ребенку о истории нашей страны. Это родители, конечно же. Кроме этого, ребенок обязательно должен смотреть фильмы на тему, ну, например, Великой Отечественной войны. Это могут быть документальные фильмы, художественные фильмы. Конечно же, дети должны читать книги, да, об определенных периодах нашей истории. Это будет все поддерживать интерес к истории. И, ну, вот даже где-то вдохновлять, воодушевлять их, узнать какие-то новые факты, узнать более подробно о каких-то новых периодах. Конечно же, дети должны посещать исторические места, выезжать на экскурсии. Ну и как музейные сотрудники я не могу не сказать, что, конечно же, дети должны приходить в музей. И вот мы, музейные сотрудники, в некотором таком выигрышном положении находимся, в отличие от учителя, может быть, и родителей, потому что мы работаем с оригинальными предметами, как правило. То есть мы показываем детям настоящие экспонаты, которые связаны с определенным отрезком истории, которые связаны с какой-то историей, с человеческой судьбой. И, как правило, у детей это все вызывает очень большой интерес.
3: А какие форматы лучше всего заходят, так сказать, молодым посетителям? Это интерактивы, это какие-то мультимедиа или истории про судьбы людей?
4: Если это обзорная или тематическая экскурсия, наибольший интерес у детей вызывает рассказ о судьбе человека. Если это интерактив, детям всегда интересно проходить квесты в музее или вот заниматься на наших музейных уроках или музейных занятиях.
3: Как объяснить молодым людям важные события Великой Отечественной войны, если они это воспринимают как очень далекую историю? Безусловно, мы стараемся относиться с уважением ко всей истории нашей страны, но, тем не менее, она у нас достаточно большая и богата на различные исторические события. И вот как донести важность именно событий Великой Отечественной войны, даже не Второй мировой?
4: Ну, мы, как сотрудники музея, мы именно детям историю рассказываем через человеческие судьбы. Очень понятно, для детей звучит история отдельного ребенка на войне. Да, это может быть ребенок-подпольщик или ребенок-партизан, либо это ребенок, который в годы Великой Отечественной войны был сыном полка. То есть, как правило, детям интересно очень слушать о детских судьбах. Ну и кроме того, конечно же, судьба героев тоже очень всегда интересует. Особенно, если в экспозиции находятся личные вещи вот этого человека.
3: А какие экспозиции или исторические отрезки вызывают наибольший отклик у посетителей, юных посетителей?
4: Ну, в настоящий момент музейная экспозиция — это 10 залов. Там представлены самые разные темы, которые относятся к периоду Великой Отечественной войны. Это, конечно же, начальный период Великой Отечественной. Освещаются знаменитые битвы. Битва за Москву, Сталинградская, Курская, битва за Днепр. Конечно же, у нас представлена тема партизанское движение и подпольная борьба, освобождение Беларуси, освобождение стран Европы. И в том числе в нашем музее есть зал, который посвящен событиям, происходящим на оккупированной территории Белоруссии. Напомню, что гитлеровцы хозяйничали на нашей земле 3 года, с лета 1941 до лета 1944 года. И вот этот период, может быть, потому что он трагический и вызывает у детей достаточно сильные эмоции, он, по моим наблюдениям, находит наибольший отклик.
3: А какие современные технологии, не знаю, аудиогиды, цифровые инсталляции, звуковое сопровождение вы используете для вовлечения молодежи?
4: Ну, в нашем музее очень много экранов, на которых демонстрируются отрывки из художественных фильмов или документальных. Кроме того, есть инфотерминалы, где можно посмотреть дополнительно фотодокументы, кинодокументы, фономатериалы можно послушать. Можно сказать еще о том, что на отдельных выставках мы используем очки виртуальной реальности. Вот в прошлом году сотрудники нашего музея создавали выставку к 80-летию Победы. И вот на этой выставке мы предлагали посетителям пользоваться вот такими очками. Надо сказать, что к ним выстраивались буквально очереди. А с помощью виртуальных вот таких, вернее, с помощью очков виртуальной реальности человек погружается в атмосферу того времени, да, ну и осознает, насколько тяжело было вот тогда преодолевать все трудности.
3: Мы знаем, что зумеры, поколение зумеров, оно отличается от предыдущих поколений скоростью потребления информации, скоростью и объемом переработки данной информации. И вот где же проходит граница между подачей информации, интересной зумерам, и сохранением уважительного отношения к теме войны? Как найти эту грань, чтобы быть на одной волне и разговаривать на одном языке с молодежью, но при этом рассказывать историю теми словами, про которые мы должны рассказывать о ней?
4: Ну, я думаю, что человек, который работает с учащимися школ, со студентами, прежде всего сам должен уважать эту историю, он должен очень хорошо владеть темой. И вот если человек работает подходящий, да, человек, который находится на своем месте, он обязательно вот эту границу чувствует и не допустит ничего лишнего.
3: А какие вопросы чаще всего задают молодые посетители музея?
4: Ну, может быть, вы удивитесь, но самый частый вопрос, который задается в стенах музея, это настоящий ли тот или иной предмет, тот или иной экспонат. Возможно, он кажется несерьезным, но когда я слышу этот вопрос, он меня всегда радует и вдохновляет на работу с детьми. Потому что если ребенок этот вопрос задает, это значит, что он интересуется историей, ему история интересна. Кроме того, это значит, что он готов принимать ту информацию, которую ему предлагает экскурсовод, и готов ее запоминать. Потому что если человек чем-то интересуется, он обязательно вот...
3: будет интересоваться всем, что с этим связано.
4: Да.
3: Мне еще кажется, что это опять же связано с тем, что для маленьких детей, там лет 10, Великая Отечественная война — это событие, которое произошло очень давно. И когда ты можешь пощупать буквально предмет, который относится к этому периоду, ты понимаешь, что на самом деле это правда было. Меня сейчас взрослые не обманывают. И я могу понять, что действительно вот такие события происходили, значит, все другое, о чем они мне рассказывают, тоже было, и люди с этим сталкивались. А есть ли какие-то стереотипы или заблуждения у детей о войне, с которыми вот вы работаете и активно их развенчиваете?
4: Ну, самые распространенные стереотипы или мифы о войне, ну, они, в общем-то, существуют на протяжении уже долгого времени, к сожалению. Но один из них — это, например, то, что Советский Союз планировал напасть на нацистскую Германию, а Германия просто опередила, да, Советский Союз. Он напала первой, 22 июня 1941 года. Но на самом деле такую версию выдвигали политические и военные руководители нацистской Германии. Да, и военные преступники Германии, когда их судили на Нюрнбергском процессе. Вот на данном утверждении строили свою защиту. Но защита эта была разбита в пух и прах. И еще на Нюрнбергском процессе было объявлено, что это, ну, совершенная выдумка. Было доказано, все факты говорили о том, что Советский Союз не собирался нападать на нацистскую Германию, а напротив, нацистская Германия задолго уже начала готовиться к нападению на СССР. Еще один миф, который существует уже долгое время: Красная Армия победила потому, что командующие, да, военачальники армии не считались с потерями и шли на любые жертвы. То есть победили потому, что не считались со своими потерями. Но если мы оценим потери нацистской Германии, ну, в частности, потери Вермахта и потери Красной армии, мы выясним, что разница не такая уже и большая. Но вот если говорить точно, военные потери Германии оценивают историки от 7 миллионов до 9 миллионов, а потери Красной армии оцениваются историками от 8 миллионов до 11 миллионов человек. Ну и при этом историки всегда замечают, что солдаты Вермахта, которые были пленены красноармейцами, они ведь очень многие потом вернулись на свою родину, в Германию. Их не содержали в жестоких условиях, в нечеловеческих условиях. Им предоставляли в необходимых объемах пищу. Их не заставляли работать с утра до ночи. Да, то есть не было вот такого тяжелого, непосильного труда.
3: Рабского труда.
4: Рабского, да. Который существовал в немецких лагерях смерти для советских военнопленных. И всегда историки подчеркивают, вот из общего количества плененных красноармейцев, а это 5 миллионов человек, в плену немецком погибло около 3 миллионов, то есть больше половины. Да, и если мы вот все это будем учитывать и сравним немецкие потери и потери Красной армии, выяснится, что не намного они отличаются. Многие наши граждане обращают внимание на действительно на большие потери Советского Союза. Это почти 27 миллионов человек. Не будем забывать, что на оккупированных территориях устанавливался жесточайший режим. Да, например, только на территории нашей республики существовало около 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Только вот здесь у нас на оккупированной территории Белоруссии погибло около 3 миллионов человек. Да, то есть и здесь я хочу сказать о том, что 16 миллионов мирных граждан Советского Союза погибло на оккупированных территориях. То есть вот откуда вот такое большое количество у нас жертв.
3: Вы знаете, я не в первый, даже не во второй раз сталкиваюсь с историей Великой Отечественной войны. Я ее учила и в школе, и при подготовке к экзаменам, и в институте, и в целом по долгу службы я периодически сталкиваюсь с этими материалами. Но каждый раз, когда я слышу эти цифры, у меня просто холод бежит по спине от осознания того, какое количество людей погибло. И мне кажется, что именно поэтому нам так важно помнить о событиях Великой Отечественной войны. Лишь для того, чтобы понимать, что те события, которые произошли, именно они повлияли на нашу жизнь в самых разных аспектах. Татьяна Владимировна, а интерес к истории у молодых людей, он растет или снижается?
4: Ну, я думаю, что растет. Растет, потому что информация стала более доступной. Раньше для того, чтобы прояснить для себя тот или иной вопрос, в том числе вопрос по истории, человеку нужно было пойти в библиотеку или пойти в книжный магазин, прочитать книгу хотя бы, да, одну, прочитать статьи в журналах, газетах. А сейчас для того, чтобы ответить на какой-либо вопрос, да, человеку достаточно достать свой смартфон. Но здесь существует небольшая проблема. Дело в том, что информации много, и не все умеют правильно ее отбирать. Тут вот главное молодому человеку научиться выбирать нужную, качественную информацию по истории.
3: Да, и не верить фейкам.
4: И не верить фейкам, да.
3: Какой главный посыл вы бы хотели донести до поколения зумеров, рассказывая о событиях Великой Отечественной войны?
4: В первую очередь, когда я общаюсь со школьниками, со студентами, я хочу сказать о том, что это было трагическое время, очень тяжелое время и одновременно героическое время. Да, герои появляются там, где есть на них запрос, где они необходимы. Кроме этого, хотелось бы мне подчеркнуть вот героизм тех людей, которые добывали победу. Это и бойцы Красной армии, это и подпольщики, это и партизаны. Хотелось бы, чтобы люди осознали их подвиг, испытывали чувство благодарности к ним, ценили их подвиг. И, конечно же, хотелось бы, чтобы новое поколение помнило о своих героях. хотелось бы, чтобы эти люди, герои, становились...
3: Героями для молодых поколений, наверное.
4: Да, героями для молодого поколения, для того, чтобы учиться у них. А на самом деле у героев можно и нужно учиться. Это были достойные люди. Те герои, которые дожили до победы, они и после войны, как правило, прожили очень достойно. Они любили свои семьи, любили своих жен, мужей, детей. Они любили свою страну. Они честно и добросовестно трудились на благо всего общества.
3: Именно поэтому нам так важно помнить и знать свою историю. И на этой ноте я... хочу завершить наше немного тяжелое, но тем не менее очень важное интервью. На сегодня это все. В гостях у меня была заведующая научно-исследовательским отделом Музея истории Великой Отечественной войны Татьяна Тройнин. Спасибо, что пошли к нам в гости и обсудили такую сложную, но при этом очень важную тему.
4: Спасибо за интересные вопросы.
3: Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова. Ты слушаешь Радиус ФМ. Хорошего вечера.
1: Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше нуля. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
5: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
8: Когда говорят о ненужности высшего образования, отвечаю: а прикиньте, каким уютным и удобным был бы Facebook, если бы Цукерберг доучился.
9: Кстати, да.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: вообще не убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
6: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жили-были Марина и Илья. Они любили друг друга, пока деньги не начали менять их роли в отношениях. У Марины карьера пошла вверх. Новая должность, рост дохода, уверенность в себе. У Ильи затянувшийся поиск себя и фраза «сейчас просто сложный период». И вроде бы они все еще были вместе. Но Марина чаще платила, решала бытовые вопросы. Илья же становился раздраженным или замкнутым.
4: Не понимаю. И в чем же проблема? Опять деньги во всем виноваты.
3: Проблема редко в самих деньгах, чаще в смыслах, которые мы к ним привязываем. Для кого-то деньги – это свобода, для кого-то статус, для кого-то ощущение «я состоялся». И когда баланс меняется, внутри поднимаются старые установки. Илье казалось, что он должен быть главным добытчиком, поэтому успех Марины он воспринимал как напоминание о собственных неудачах. Марина же уставала от роли человека, который держит все на себе.
4: То есть спорит вроде из-за денег, а болит у каждого свое.
3: Финансовый дисбаланс меняет не цифры, а атмосферу в паре. Один чувствует зависимость, другой – перегрузку. Один закрывается, другой начинает контролировать. И если об этом молчать, деньги становятся третьим участником отношений.
4: Причем без приглашения. Что же с этим делать?
3: Во-первых, разделять доход и ценность человека. Зарплата не определяет, кто важнее в любви. Во-вторых, говорить честно, не обвинениями, а спокойно. Что происходит сейчас, что временно, где нужна поддержка. В-третьих, замечать вклад друг друга не только в деньгах. Один может приносить больше дохода, другой – заботу, организацию жизни.
4: То есть вклад бывает не только в цифрах?
3: Да, еще важно помнить, жизнь идет накатами. Сегодня сильнее один, завтра другой. Проблема начинается там, где один тянет все молча, а второй привыкает. Любовь не измеряется доходом, но зрелость отношений видно потому, умеют ли двое спокойно говорить о деньгах. И иногда сохранить близость – это не стать одинаковыми, а остаться командой, даже когда числа на банковских счетах различаются.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: facem scoara.
1: Se luce la mattina,
2: me gustas tu.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tu.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tu.
0: Radio ZFM, Radio ZFM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
3: Добрый вечер, студия Радиус ФМ, Наталья Ленская. Минская милиция перешла на усиленный вариант несения службы, чтобы обеспечить безопасность во время массовых мероприятий. Основные праздничные локации у Дворца спорта и на Площади Победы. Для безопасности организуют контрольно-пропускные пункты, изменится и движение транспорта. Правоохранители просят приходить на праздник заблаговременно и учитывать погодные условия. В Министерстве внутренних дел Беларуси призывают не поддаваться на провокации по вовлечению в военные действия на территориях иностранных государств. Мониторинг в интернете вражески настроенных белорусов не останавливается. Наказание за призыв к вооруженным конфликтам от 2 до 5 лет лишения свободы. Завербовку граждан можно провести за решеткой до 10 лет. Ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения остается на контроле Министерства лесного хозяйства. На территории Беларуси огня нет. Специалисты произвели замеры радиационного фона. Изменений не зафиксировали. Площадь возгорания превышает 1100 гектаров, но огонь не перешел на белорусскую сторону. Ранее Минлесхоз предупреждал об угрозе трансграничного пожара на юге Беларуси, но на данный момент угроза снята. Школьная форма в Беларуси в новом учебном году не изменится. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. Деловой стиль одежды закреплен законодательно с 1 сентября прошлого года. Он действует не только в школах, но и в колледжах и вузах. Каждая школа уже определилась с элементами формы, цветами, эмблемой. В Минобразовании пояснили, одежда делового стиля настраивает учеников на рабочий лад и не отвлекает от учебы. В Южной Корее робот-гуманоид по имени Габи стал первым в истории механическим буддистом. Он прошел обряд посвящения в буддийский орден в одном из храмов Сеула. Робот принес 5 священных обетов, адаптированных для искусственного интеллекта. Уважать жизнь, мирно относиться к другим роботам и объектам, слушаться людей, избегать обмана и беречь электроэнергию. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде в завершении. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше нуля. В студии Радиус ФМ работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
6: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
8: Вступая в брак, женщина берет фамилию мужа. И это только начало.
9: Хорошо.
0: Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Взгляни-ка сейчас на свой большой палец. Вероятнее всего, он либо на руле машины, либо на экране смартфона. Предлагаю подробнее рассмотреть второй случай. Мы в течение дня делаем сотни, а то и тысячи движений пальцами по экрану. Они работают уже на уровне мышечной памяти. Как же так, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Возьмем один из самых простых примеров. Если тебе надо обновить ленту, что ты делаешь? Верно, зажимаешь большой палец и проводишь вниз. Казалось бы, какую можно в этом отыскать проблему? Вполне же себе базовое действие. Но недуг заключается как раз в том, что мы делаем это машинально. Ты обновляешь ленту, когда тебе скучно, когда ты ждешь лифт или когда просто не знаешь, чем занять следующую минуту. Твой палец живет своей жизнью, воруя твое внимание. А настоящий дзен — это вернуть себе право решать, нужно ли тебе это обновление прямо сейчас, или ты просто ищешь быструю порцию радости в пустом экране.
0: Осанка технодзена.
1: Сегодня я советую тебе попробовать заменить этот жест на один глубокий вдох. Вместо того, чтобы тянуть ленту вниз, потянись сам, расправь плечи. Ты удивишься, но свежий воздух заряжает мозг гораздо лучше, чем очередная порция обновленных постов.
0: Технодзен на Радиус FM. На

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидаются дожди, ночью во многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части осадки сильные. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений от порывистого до сильного порывистого. В Гродно и Витебске ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла. В Минске ночью плюс 5-7, днем 9-11 градусов. В Бресте ночью 6-8, днем 12-14 градусов. В Могилеве ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла. И в Гомеле ночью 9-11, днем 16-18 выше нуля. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенцов. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Ребят, сейчас визуализируем, пожалуйста, внимание. Шутки должны быть неожиданными, как веру бомжа.
0: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будут идти дожди по Витебской области и сильные в отдельных районах грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Минске плюс 9-11, в Бресте 12-14 градусов, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будут идти дожди по Витебской области и сильные в отдельных районах грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Минске плюс 9-11, в Бресте 12-14 градусов, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будут идти дожди по Витебской области и сильные в отдельных районах грозы. Днем в Гродно и Витебске плюс 8-10, в Минске плюс 9-11, в Бресте 12-14 градусов, в Могилеве 13-15, в Гомеле 16-18 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Тишина режет осколками.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячая.